0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ее руки, и жар тут же спал. Она встала и прислуживала ему. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных, потому что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию. «Он взял на себя наши болезни и унес наши недуги».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Должны ли мы подчиняться неправедным властям? Большинство христиан считают участие в политике недостойным делом. Слыша критику властей, они часто цитируют апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Из этих слов постепенно сформировалась ложная установка. Раз власть от Бога, то она божественна. Правитель, наместник Бога на земле, почти подобен ему. Но, как писал отец Александр Мень, это представление близко языческой традиции. Во всех языческих религиях был культ поклонения царю как воплощению Бога на земле. Апостол Павел говорит о противоположном. Правитель не высшая власть на земле, над ним стоит Бог, то есть правитель всего лишь управляющий. Его полномочия ограничены большими обязательствами перед народом и Богом. И поскольку его ответственность выше, он первый должен являть пример праведности. Что же мы видим в жизни? Получая власть, человек часто забывает о своих обязательствах, зато вовсю пользуется своими полномочиями, вплоть до беззакония. Имеем ли мы право критиковать такого правителя? Библия отвечает утвердительно. Во все времена пророки открыто выступали против произвола и беззакония царей. Сам Иисус выгнал менял из храма, не скрыл своего гнева на теневой бизнес первосвященника. В Деяниях также сказано, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. То есть нам нужно покоряться властям до тех пор, пока это не противоречит Божьим заповедям. Что же имел в виду Павел, когда говорил: «противящиеся власти противятся Божию установлению»? Послание римлянам, где мы находим эти строки, написано в годы правления Нерона. Неужели Павел мог призывать покоряться воле этого страшного тирана, погубившего столько христиан? Вряд ли. Дело в том, что в то время в среде христиан и иудеев активно обсуждались возможности вооруженного сопротивления, кровавых расправ над мучителями. Сейчас мы бы назвали их терактами. Павел выступал против такого насилия. Меж тем история свидетельствует. Как раз когда люди не имеют возможности свободно критиковать власти и участвовать в политике, их возмущение рано или поздно перерастает в бунт.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободного, друзья!
1: Свободное радио рядом.

Привет, друзья! С вами Катя. Порой в жизни наступает момент, когда хочется, чтобы все в ней обновилось и пошло по-другому. «Се творю все новое», — говорит Господь в книге Откровения. «Новая земля и новое небо влекут нас к себе и заставляют двигаться вперед. Но порой нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Это непросто, некомфортно, от этого захватывает дух. Но именно так начинается все новое. Сделать шаг веры и открыть новую страницу своей жизни страшно, но и необходимо. Будем поддерживать друг друга в этом пути, хорошо?

0: днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
1: Это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Все в жизни надо пережить, путь до конца пройти, и чашу полную испить, и смысл обрести, эмоции все проявить, но не скатиться вниз, и научиться бы любить, оставив эгоизм. Своих не отрекаться слов на жизненном пути, все испытав, отвергнуть зло и к лучшему прийти. Все надо в жизни пережить, невзгоды и печаль, и песню новую сложить, и Бога повстречать, и радоваться вновь опять, обиды позабыв, и Божию любовь принять, души живой порыв.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Виталий, я из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что неоспоримый факт для меня. Мне кажется, он на самом деле живой, существует, и я в своем личном опыте это познал.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я во всех серьезных вопросах в моей жизни, во всех решениях, которые принимаю важных, я ищу направление от Бога, и я верю, что Он меня хранит от больших каких-то неудач, серьезно.
0: Твой любимый библейский стих.
1: По любви между вами, знаю, что вы мои ученики.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: О свободе, безусловно.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: В то время приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона. «Почему твои ученики нарушают предание отцов, не омывают рук перед едой?» — спрашивают они. «А вы почему нарушаете заповедь Бога ради своего предания?» — возразил он. «Бог сказал: чти отца и мать. И всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: что ты мог бы иметь от меня, то мой дар Богу, ему уже не нужно почитать отца. Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания. Лицемеры! Хорошо сказал о вас пророк Исаия: этот народ чтит меня устами, но сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение. Они учат человеческим заповедям, как моим».
3: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом, торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор. Выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божью любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути, время есть. Ты примирился с Богом? Господу Христу успел прийти?
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Вы слушаете Свободное радио.

В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.

0: Всем привет! Говорят, что в среднем женщины имеют более тонкий слух, чем мужчины. Может быть, поэтому они любят ушами? Кстати, мужчины, а давно вы делали комплименты своей супруге или невесте? Или вы живете по принципу «я сказал, что люблю тебя, и если что-то изменится, я сообщу»?
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Хозяйственные дела могут извинять только недолгое стояние на молитве, а оскудение внутренней молитвы извинять не могут.
2: Свободное радио.
3: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».
4: Осень, если

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас.
3: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Свободное Радио.

археолога Шлимана родился сын, его православная жена настояла на крещении ребенка. Во время церемонии крещения Шлиман захотел проверить температуру воды и погрузил в нее термометр, что вызвало сильное негодование священника. Только путем долгих уговоров со стороны жены воду заменили и довели церемонию до конца.

0: 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною во все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет всем! В каждом из нас есть немного от суперкара. Сообщения из человеческого мозга передаются по нервным соединениям со скоростью до 322 км в час. Правда, иногда кажется, что у детей этот механизм весьма замедлен, особенно когда пора укладываться спать или делать уроки. Ну, а если без шуток, Бог устроил нас удивительным образом.
1: Свободное радио рядом.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: безучастно свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Петр Мамонов. Человек – это луч. Начало есть, конца нет.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Время подумать.
1: Знакомое высказывание «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». А кто автор этого высказывания? Одни утверждают, что это пословица, автор неизвестен. А есть те, кто вспоминают, что в 70-е в школах висело это высказывание, и подпись под ним «Ленин» в скобочках «Ульянов». Вот не берусь судить. Возможно, это очередная пропаганда. Взяли хорошее высказывание, приписали вождю. Возможно, он и есть автор этого высказывания. Это не такое большое значение имеет. А что имеет значение, так это тот факт, что то же самое ведь можно сказать и про душу человека. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорили. Рассудите сами, что проще? Бросать курить или вообще не начинать? Исправлять свои ошибки или с юности искать мудрости и мудрых, чтобы ошибок этих не допускать? То есть ведь проще не мусорить в своей жизни и судьбе, чтобы потом не пришлось разгребать и убираться. Звучит хорошо. Как жаль, что для большинства из нас это только невозможная теория. И вообще, когда внутри чисто, это как? Вы считаете себя человеком, с чистым сердцем? А что лакмусовая бумажка? Вы как определяете, чистое сердце или нечистое? Его же нельзя тряпочкой протереть. Как определиться, чисто у нас внутри? Или есть углы, где все-таки пыль и паучки с глазами? Или еще хуже, пыль, а в пыли шкаф, а в шкафу скелет? И вот как определиться, чистое у вас сердце или не очень?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Мы хотим всего и сразу. Любые ожидания тяготит нас. Светофор, сужение дороги, очередь в кассу, отмененная электричка – все это выводит нас из равновесия. Если внутреннего ресурса было больше, то мы продержимся какое-то время, а если мы были пусты, то взорвемся сразу. При этом ждать приходится не только в дороге, магазине или поликлинике. Ожидание неизменно сопровождает любое наше дело, любое достижение, любой успех. В Библии есть немало ярких сравнений с жизненным циклом растений. Мы не можем посадить семечко, а через час вернуться к грядке и сорвать огурец. Чтобы дождаться плода, нужно набраться терпения и быть готовыми к постоянному труду. Разрыхлить, удобрить, поливать, защищать от насекомых, сорняков и ждать. Неважно, о какой сфере идет речь – обучение, работа или отношения – везде требуются эти качества – терпеливость, верность и постоянство. Просите их у Бога и не отступайте сразу.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вот дела. 10 лет работаю в этом магазине и никогда раньше не замечала, что здесь есть кабинет.
1: Проходите, садитесь, пожалуйста.
0: Так по какому вопросу меня вызвали?
1: Да так, формальности.
0: Извините за прямоту, но я вас что-то не припомню. Давно вы в нашем магазине работаете?
1: Я не работаю в вашем магазине.
0: Серьезно? А кто к нам направил?
1: Начальство.
0: Начальство?
1: Давайте к делу. Скажите, пожалуйста.
0: А кто ваш начальник, Алла Петровна?
1: Выше.
0: Борис Николаевич?
1: Выше.
0: Выше Бориса Николаевича?
1: Выше, гораздо выше.
0: Да куда же выше-то?
1: Итак, скажите, пожалуйста.
0: Неужели сокращают?
1: Не беспокойтесь, по работе к вам нет никаких претензий. Скажите.
0: Тогда зачем меня вызвали?
1: У меня мало времени, вы не могли бы не перебивать?
0: Извините.
1: Скажите, можете ли вы подтвердить тот факт, что более перспективным покупателям вы уделяете больше внимания и проводите с ними больше времени?
0: Ну, естественно. Стоп, здесь какой-то подвох, так? Как я должна ответить?
1: Честно.
0: А зарплату не урежут?
1: Я же сказал, по работе к вам нет никаких претензий. Отвечайте честно.
0: Ну, разумеется. Больше внимания уделяю перспективным покупателям. Что тут лукавить?
1: Хорошо. Согласны ли вы с тем, что потому, какое внимание вы уделяете клиенту, он чувствует, насколько вы его цените?
0: Да чувствует, наверное. А что? На меня кто-то жаловался?
1: Можно ли то же самое сказать и о ваших детях?
0: А при чем здесь мои дети?
1: Отвечайте.
0: При чем здесь мои дети?
1: Отвечайте, я вас умоляю.
0: Вы правы. Я не уделяю своим детям должного внимания. Я просто забросила их.
1: И что вы намерены предпринять?
0: Что намерена? Постараюсь больше с ними играть, больше разговаривать, интересоваться, чем они живут. Буду вести себя, по крайней мере, так, как я веду себя с клиентами в магазине.
1: Ну и замечательно. Вы свободны.
0: Вы что, меня вызывали, чтобы поговорить о моих детях?
1: Именно это меня интересовало.
0: Кто вы?
1: Неважно.
0: В какой организации вы работаете?
1: Я не работаю ни в какой организации.
0: А где вы работаете? Ничего не понимаю. Только что тут сидел.
2: Анжелка, ты что сама с собой-то разговариваешь?
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. Свободному радио 7 лет.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать — вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: «Свободное радио» — ритм твоего сердца.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Говорят, что надежды хороших людей — это пророчество. Хочется думать, что это действительно так. Бог дал нам самую лучшую надежду и самое благословенное пророчество. Это надежда на Божье Царство, которое наступает уже здесь, на земле, в момент, когда мы открываем для Бога свое сердце. Надежда — удивительная штука. Она вроде бы обращена в будущее, но начинает действовать уже здесь, в настоящем, наполняя нас уверенностью и радостью. Ведь мы начинаем видеть обещания Божьи ясно и четко, и они превращаются в жизнь.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. Вот, к примеру, наше тело. Ведь оно одно, но в нем много органов, и у каждого свое назначение. Так и мы. Хотя нас много, но в единении со Христом мы одно тело, а в отношении друг друга разные органы его. И в соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого свое назначение. Кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Мари Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Утренний движ.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Почему не похвалить ребенка за хороший поступок или примерное поведение? Главное – не захвалить. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Дети нуждаются в одобрении своего поведения. От этого растет их чувство самоуважения. Без внимания и одобрения они увядают, как цветы, лишенные влаги. Но обилие похвал в адрес ребенка без всяких на то оснований может оказать дурную услугу. Это зовется лестью, существенная характеристика которой – преувеличенная оценка человека. Скажем, в гости приходит бабушка, начинает любоваться внучкой. «Посмотрите на мою красавицу, она хорошеет день ото дня». Или «Какой у нас умненький мальчик растет». Мы льстим ребенку, осыпая его незаслуженными похвалами. Этого не происходит, когда мы искренны в своих оценках его добрых поступков. Чтобы достичь максимального эффекта, наши похвалы ребенку должны носить конкретный характер, высказываться по конкретному поводу. «Молодец» — слишком расплывчатая форма одобрения. Лучше сказать «Мне нравится, как ты убрал сегодня в комнате». «Ты очень порадовал меня тем, что ты так прилежно готовился к уроку математики вчера вечером». Похвала способствует развитию социальных начал в поведении ребенка. Он понимает, что совершил хороший и полезный для окружающих поступок, и высказанное одобрение вызовет у него желание отличиться еще раз. Родителям следует избегать лести в адрес ребенка. Искренняя же поддержка всякого доброго начинания просто необходима. Давайте не будем скупиться на заслуженные похвалы. Для этого нам предоставляется много возможностей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио. Is there hope? Yes.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

0: Всем привет, это Миша Нутеки. И хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Вы слушаете Свободное Радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца».

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Храни истину. Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: руке. Сколько бы ни твердили нам, что мир лежит во зле и что хорошего ждать от него бессмысленно, мы все равно покорно топаем по одним и тем же граблям. Мы постоянно связываем свои мечты и надежды с ненадежным и ускользающим. Ждем, когда все станет как раньше. Надеемся на позитивное преобразование и светлое будущее. Ищем островки стабильности и защиты в условиях тотальной уязвимости и изменений. Логика Царства Божия выглядит как-то иначе. Но постичь ее в полноте, находясь в этом мире, мы, наверное, не в силах. Хотя попытаться точно стоит.
1: Свободное радио.

Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу и в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай, неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей, прощай другим несовершенства, и никогда себя ты не жалей, ведь для других прожить блаженство. Не остывай, не костеней в грехах, светится пусть Христово имя, и пламеней в молитвах и делах, будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой, вбирай живое Божье Слово, возрадуйся и песнь хвалы воспой, и благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай, пусть не страшит тебя тревога, себя всецело Господу предай, гори любовью вечной к Богу.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ваня!
2: Веселый у тебя райончик.
3: Да уж, не соскучишься. А вон еще один фрукт идет, смотри, шляпу свою круглый год не снимает.
2: Да, уже выцвела вся. Смешной.
4: День добрый, молодые люди.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Петрович. Ну как, нашли эту самую частицу?
4: Частицу Бога вы имеете в виду? Пока нет. Но я сдаваться не намерен.
2: Очень любопытно. Что это еще за частица такая?
4: Это конечная элементарная частица, которая далее не делится.
3: А зачем она вам?
4: Как зачем? В ней таится секрет мироздания.
2: И что за секрет?
4: В ней я намереваюсь обнаружить ни много ни мало самого Бога. Если этот мир происходит от него, то должен же Бог в нем присутствовать. Пока успехи у меня небольшие. Полагали, будто он в молекуле, но открыли атомы, потом нейтроны, нейтрино, мюоны и так далее. Но ничего, время свернуть с этого тупикового пути. Знаете, я возлагаю большие надежды на темную энергию.
2: Вы правда уверены, что если Бог сотворил этот мир, то он в нем должен непременно присутствовать?
4: А как же?
3: Виктор Петрович, но зачем вы отождествляете творение с Творцом? Это ведь самое большое заблуждение человечества.
2: Это настоящее язычество, если хотите.
4: Вы не правы, девушка. Языческие религии наделяли природные стихии и предметы божественной сущностью. Я же практикую сугубо научный подход. Я исследую материю. Это большая разница.
2: Но ведь Бог есть дух, а вы ищете его в материи. Боюсь, я не вижу никакой разницы. Все равно, что искать стеклодува в вазе, которую он изготовил. По ней можно судить разве что о мастерстве, характере, вкусе, ну там, стилевых предпочтениях стеклодува. Впрочем, есть удивительное исключение.
5: Да, Бог присутствует в этом мире, но не в кварках или темной материи, а во плоти. И это невероятное явление стало возможно благодаря Иисусу Христу. Пребывая во Христе, человек не только носит частицу Бога в себе, но сам становится частью Бога. Как Иисус говорит в Евангелии от Иоанна: «Я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Правда, ни взвесить, ни измерить, ни иным научным методом невозможно определить это Божье присутствие. Его можно только испытать на собственном опыте.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Кто входит в овчарню не через дверь, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Тот же, кто входит в дверь, пастух овечьего стада. Сторож ему открывает ворота, овцы слушают голос его, он овец своих называет по имени и выводит наружу. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. За чужим они не пойдут, они побегут от него, потому что голоса чужих не знают. Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли того, о чем он им говорил. Иисус продолжал. «Говорю вам истинную правду. Дверь для овец — это я. Все, кто пришли до меня, — воры и грабители. Но овцы их не послушались. Дверь — это я. Кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет себе пастбище. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели. Жизнь во всей полноте.
2: Новая музыка на свободном радио.

мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Махатма Ганди. Свободная радио.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Это свободное радио.
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное».

Путь к мудрости. Все, что будет, — суета. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Экклезиаст 11.8 и 12.13. Кто-то однажды сказал: «Пессимист видит тоннель, оптимист видит свет в конце тоннеля, но реалист видит и тоннель, и свет в конце тоннеля, и следующий тоннель за ним». Автор книги «Экклезиаста» был реалистом. Он хотел показать жизнь такой, какая она есть на самом деле, и помочь нам мудро прожить ее. Автор книги «Познать Бога» Пакер писал, что залогом обретения мудрости является открытое и честное признание того, что множество вещей, случающихся в этом мире, абсурдны. Если перестать смотреть на действительность сквозь розовые очки, нашему взгляду откроются бессмысленность существования, неотвратимость смерти, процветающее зло. Может показаться, что Бог не в силах управлять своим творением. Пакер считает, что лишь примирившись с тем, что пути Господни для нас неисповедимы, человек становится готов к постижению мудрости, которая заключается в том, чтобы знать, как вести себя, когда трудности в темном тоннеле жизни кажутся невыносимыми. Как именно? Бояться Бога и соблюдать Его заповеди, почитать Его и не обещать в молитве больше того, что ты действительно в силах выполнить, творить добро, помнить, что нет грехов, которые останутся в тайне от Него, радоваться жизни в дни благополучия, трудиться и любить свой труд. Таким образом, путь к мудрости – это реалистическое отношение к жизни и принятие того факта, что человеку не дано найти ответа на многие вопросы. Не требовать объяснения, но смиренно просить у Бога указать, что Он хочет от нас, а затем верой и правдой выполнять Его указания. Вот наш путь. Выполнение своего долга перед Богом есть величайшая задача, которую может поставить перед собою человек.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Друзья, это «Свободное радио» и с вами Катя. Как вы думаете, в чем состоит цель жизни? Многие мудрецы пытались ответить на этот вопрос, и все равно каждый отвечает по-своему. По-моему, цель жизни можно выразить словами из Писания: верить, надеяться и любить. Отличного дня всем!

0: 45-й псалом. «Бог – прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. Потому и не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля, и горы обрушатся в бездну моря, пусть воды морские ревут и пенятся, и горы дрожат от их волнения. Речные потоки радуют Божий город, святилище, где обитает Всевышний. Бог в этом городе, и он не падет. Бог поддерживает его на заре. Народы метутся, и царство рушится. Подает он свой голос, и тает земля. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость. Придите, посмотрите на дела Господа. Какие опустошения он произвел на земле. До краев земли прекращает он войны. Ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты. Он говорит: «Остановитесь, познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах, превознесен на земле. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость».
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Иногда на дороге водитель соседней машины может так вывести меня из себя, что, кажется, от возмущения стекла в салоне вылетят. Трудно бывает сдержаться, когда кто-то говорит или делает нечто вопиющее. Эмоции зашкаливают. Но контролировать свои эмоции должны только мы сами. Ведь если я кричу и возмущаюсь, я отдаю власть над собой другому человеку. У меня уже нет контроля над моими эмоциями, а значит, контроля над собой. Говоря о власти над собой, я имею в виду Божью силу, действующую во мне. Когда я делаю что-то, руководствуясь Божьей истиной, я ее ощущаю. Когда я делаю то, что противоречит Его истине, я становлюсь бессильной. А если Божья истина наполняет мой разум, то в моем сердце рождаются такие мысли и дела, которые помогают мне сохранить душевное равновесие и контролировать мои эмоции. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.

Петр Мамонов. Никаких рецептов счастья не существует. Или можно сказать так. Каждый из нас знает, что нужно для того, чтобы быть счастливым. Счастье – это умение любить, прощать и терпеть. Счастье – это способность правильно работать своей головой. Нет человека, который этого бы не знал. Но знать мало. Иди-ка попробуй быть счастливым. Жизнь вообще интересна тем, что в ней нет готовых рецептов. Хотя все дорожки, по которым мы ходим, до нас были исхожены миллион раз.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Сегодня в мире очень много зла. И кажется, что долина смертной тени пришла к нам сама, помимо нашей воли. Но Господь напоминает нам, что, уповая на пастыря, его жезл и его посох, мы найдем покой и сможем победить страх. Зло никуда не денется. Но Бог дарует нам силы не бояться его. Тень все еще висит над нами, но страху не парализовать тех, кто знает голос своего пастуха. Давайте в эти трудные времена будем особенно старательно прислушиваться к нему.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Слава Богу за все! Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. Свободному радио 7 лет.

Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Светлого дня и отличного настроения всем, кто слушает «Свободное радио». С вами Катя. Хочу напомнить вам сегодня один стих из Священного Писания, из 117-го псалма. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Пусть эти слова поддержат вас сегодня. «Господь за меня».
1: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: В новый день со свободным радио.

0: Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы — дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. Не умею, подобно нам, различать лице времени.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Я слышал, ты выиграл возможность задать любой вопрос Богу.
2: Ну и допустим.
1: Ты уже, ну, придумал вопрос.
2: Ага. Я хочу спросить, почему, когда я тороплюсь, у меня рвутся шнурки? Ну, понимаешь, о чем я? Ну, ты опаздываешь на работу и...
1: Подожди, ты что, серьезно? Это твой вопрос?
2: Да, что?
1: Слушай, ну почему ты не спрашиваешь о чем-нибудь глубоком? Ну, хотя бы, в чем смысл жизни?
2: Ну, знаешь, я хотел спросить, но потом вспомнил, что царь Соломон уже ответил в Библии на этот вопрос.
1: Ну, спроси тогда, почему хорошие люди страдают?
2: А, понимаешь, я хочу спросить о том, чего нет в Библии. А на этот вопрос есть ответ в книге Иова.
1: Да постой ты, ну почему бы тебе не спросить, ну хотя бы какова воля Господа для твоей жизни?
2: Евангелие от Иоанна, 6 глава. Не веришь? Можешь проверить?
1: Ну, все с тобой понятно, я пошел. Кстати, ты знаешь, во время стресса человек обычно применяет излишнюю силу, поэтому у тебя рвутся шнурки.
2: Да? Замечательно. Теперь мне придется выдумывать новый вопрос.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
2: «Ты Христос, Сын Божий!»
1: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
3: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
1: И проповедовал в синагогах галилейских.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Лицемерие – модный порок. А все модные пороки сходят за добродетели. Мольер, французский писатель.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: Надежда есть всегда.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Цель жизни. Хочет ли человек жить? Псалом 33, стих 13. Чего стоит моя жизнь? Стоит ли жить? Такие вопросы редко произносят вслух, но почти каждый время от времени ими задается. Кто-то согласен с мнением французского писателя Альбера Камю, который сказал, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Кто-то придерживается точки зрения композитора Франца Лигара, герой одной из оперетт которого поет, что жизнь стоит того, чтобы жить. Два противоречащих друг другу утверждения, но лишь одно из них может быть верным. Иногда действительно кажется, что все бессмысленно. Планы не претворяются в жизнь, друзья оставляют, болезнь или смерть близкого угнетает, и нет никого, кто проявил бы к тебе интерес. Что может предложить мне жизнь? Есть тот, кто проявляет к нам интерес. Для Бога мы не какая-то толпа. Он видит каждого, желая нам счастья в жизни и гармонии с Ним, нашим Создателем. Он послал Своего Сына Иисуса Христа на землю и на крест, показав тем самым, что мы значимы для Него. Он желает, чтобы мы видели смысл и цель своей жизни. Находясь в заключении в Риме, Павел написал послание к филиппийцам. Апостола обвинили соотечественники, а большинство друзей его оставили. Мы можем только представить, что он чувствовал. Но он писал христианам в Филиппах о радости. Радости в Иисусе Христе. Это удивительно. Только тот, кто нашел цель в жизни и силу в Христе, мог сказать: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет! К сожалению, падение христианских лидеров, как правило, не остается незамеченным. В отличие от их верности и самоотверженности. Мир только и ждет, чтобы посмеяться над несоответствием христиан и их учения. Но помните, что разочарование в людях – это штука полезная. Потому что тот, кто надеется и верит в человека, неминуемо столкнется с болью. В отличие от нас, людей, Бог остается неизменным и совершенным. Уповайте на Него, а христианских лидеров нужно просто любить, прощать и вспоминать в молитвах, потому что они такие же слабые и совершают такие же ошибки.
1: Свободное радио рядом.

Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Макс Лукада. Бог призывает нас к более возвышенному, более благородному отношению. Спрашивай не «есть ли у меня право», а «проявлю ли я любовь сделать это?» Есть у тебя право всех перебивать? Да, но проявишь ли ты любовь, поступая таким образом? Есть ли у тебя право делать вид, что ты не слышишь слов жены? Думаю, да. Но проявишь ли ты любовь, сделав это? Есть ли у тебя право рычать на служащего банка или огрызаться на детей? Да, но проявишь ли ты при этом любовь? У Деналин было право парковаться в центре гаража. И она довольно часто пользовалась этим правом. Я открывал дверь гаража и видел, что ее машина занимает половину ее парковочного места и половину моего. Я всегда добродушно намекал ей на это. «Деналин», — говорил я, входя в дом, — «чья-то машина занимает пол гаража, стоя в центре». Может быть, однажды я сказал это более строго, не таким легкомысленным тоном. Я честно не знаю, что произошло. Но она начала ставить машину на своей половине. Я услышал, как дочь спросила ее, почему она перестала ставить машину в центре. «Мама, это что, так важно?» «Для меня не важно, но, похоже, это важно для вашего папы. А если это имеет значение для него, то имеет и для меня». Разве это не было вежливо? Разве это не было так, как угодно Христу?

Всем привет, друзья! С вами Музрец Свободного Андрей Стародубцев. Только ленивый не назвал эту певицу Адель от христианской музыки. Ну а я же не ленивый, поэтому тоже называю. Лорен Дейгл, обладательница шикарного и редкого меццо-сопрано, при знакомстве с ее творчеством действительно очень напоминает Адель. Но этим сравнением дело не ограничивается, ведь у нее и других достижений немало. Как минимум пару Грэмми, дюжина Duff Awards и 6 Billboard Music Awards. Кстати, любопытный факт про чарт Billboard. Он точно придется по душе меломанам. Песня Lauren You Say подвинула трек Maroon 5, державшийся на вершине, рекордные 42 недели. Лихо, да? Ну а в христианских чартах ее и вовсе мало кому удалось догнать. Разве что вездесущим океаном Хиллсонга. Впрочем, что это мы все о цифрах? Завораживающий голос с узнаваемой хрипотцой, неповторимый стиль и исцеляющие тексты завоевали сердца во всем мире. А это куда важнее цифр, чартов и продаж. Сегодня мы послушаем ту самую You Say. И если вам трудно, прислушайтесь к словам песни. «Ты говоришь, что любишь меня, когда я ничего не чувствую. Ты говоришь, что я сильная, когда я думаю, что я ослабла. Ты говоришь, что не дашь мне упасть, когда я стою на краю. И когда мне кажется, что я не принадлежу никому, ты говоришь, что я твоя. И я верю тебе».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Хотите пить? В последний же день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 и 38 стихи. Я верю, что когда Иисус сказал это, ученики не совсем поняли, что он имеет в виду. Но когда Иоанн годы спустя написал это Евангелие, у него было преимущество писать задним числом. Поэтому в стихе 39 он добавил свой собственный комментарий. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Бог желает, чтобы наши жизни были сосудом, содержащим Дух Божий, и чтобы мы были каналом, направляющим Дух Святой к жаждущему миру вокруг нас. Так часто мы похожи на губки, впитывающие все, что мы можем получить, но ничто не выливается из нас. Тем, кто вокруг нас, ничего не остается. Бог заинтересован не только в том, что Он может сделать для нас, но и в том, что Он может сделать через нас. Павел написал Галатам: «Плод же Духа — любовь». Мир жаждет истинной, божественной любви, агапы. Это то, что мир желает увидеть в нас. Когда наша жизнь переполняется Духом Божьим, тогда именно это исходит из вас, исходит как поток живой воды, благословляя всех тех, кто вокруг вас, благодаря тому, что Бог сделал в вас и сейчас делает через вас. Господь, да примем мы полноту Твоего Святого Духа в нашей жизни, пока Он не потечет из нас, как поток живой воды, неся Твою любовь и Твой свет тем, кто вокруг нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

История христианских гимнов. «Вести ангельской внемли» — одна из наиболее популярных английских рождественских песен. Ее автором является Чарльз Уэсли, младший брат богослова Джона Уэсли и автор более чем 5000 гимнов. Он включил ее в сборник «Гимны и священные поэмы» в 1739 году. Ее русский вариант мы знаем в переводе Даниила Ясько. В составленном им сборнике «Гимны христиан» эта песня помещена под номером 216. Первоначально первой строкой песни были слова «Слушай, как звенят небеса», и это был, по сути, пасхальный, а не рождественский гимн. Современный его вариант является итогом множества переложений текста разными людьми. Непосредственным автором первой строки этого гимна, по-английски «Hark, the herald angels sing», стал Джордж Уитфилд. Музыка для текста была сочинена в 1840 году знаменитым автором «Свадебного марша» Феликсом Мендельсоном как часть кантаты «Праздничная песня» для мужского хора с оркестром.

0: История христианских гимнов.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить, чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бранят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем замечательное место из Писания, говорящее о важности и ценности посещения собрания. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих. На протяжении всей Библии Бог объясняет, почему мы должны собираться вместе для совместного поклонения. И начинается это объяснение с хорошо известной фразы «Нехорошо быть человеку одному». Бытие, 2 глава, 18 стих. Бог сказал это еще до грехопадения, когда сердце Адама не было охвачено мраком греха, и он наслаждался непрерывным общением со своим Творцом. Что же плохого было в опыте Адама? У него было постоянное общение с Богом, в его сердце не было пустоты в форме Бога. Разве не об этой полноте молился Асав в Псалме 72-м? «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Разве не об этом поют христиане в своих псалмах и гимнах? «Никто не любит меня так, как ты». Так что же не устраивало Бога? Скорее всего, ответ мы находим не в Адаме, а в самом Боге. Наш триединый святой Бог задумал сотворить человека по образу и подобию своему. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие, 1 глава, 26 стих. Это не значит, что Он создал каждого из нас маленькой троицей. Но это значит, что Бог задумал нас так, как это возможно для людей, чтобы разные люди стали одним целым. И поэтому мы, люди, нуждаемся друг в друге, в том числе и для искреннего, полного совместного поклонения Богу. Новозаветные образы церкви говорят сами за себя. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «Живые камни, которые возводят из себя здание. Камень, лежащий на поддоне, не является частью здания». 1 Коринфянам, 12 глава, 18 стих. «Тело, где мы члены, составляющие тело, отдельно лежащий орган, не так красив, и в нем нет жизни». Да, Библия учит нас поклоняться Богу и молиться в уединении. Но это не единственное переживание встречи с Богом. Потому что, когда дело касается того, чтобы увидеть Иисуса Христа и погрузиться в жизнь с Ним в полной мере, нехорошо, когда человек остается один. Поэтому мы не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваем приближение дня оного. С вами был пресвитер церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяя.

0: Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Костогрыз, Пензенская область.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, надо сказать, дошел, ну, просто до глубины, низа. Где-то в стаканчик жена, донышко заглянул. Где-то дошел до бессмысленности жизни. Где-то дошел до того, что просто устал бежать по этой жизни в поисках счастья. Когда понимаешь, что ты за шариками гоняешься воздушными, которые просто лопаются. И в это время люди, над которыми я так смеялся, они мне сказали: знаешь, Алексей, Христос может дать тебе жизнь. Ну и это перевернуло, собственно, все мое понимание. Вот, я просто подумал, может, правда, есть этот Христос. Ну так, в православии ж научили, так, Христос воскрес, воистину воскрес. Может, правда, Он есть живой. Я так и обратился, сказал: Иисус Христос, эти вот люди говорят, что ты есть. Если ты в самом деле есть, то они говорят, какую-то жизнь ты можешь дать. Ну дай эту жизнь. Я устал уже, собственно, терять мне нечего было. Вот. Ну, я больше скажу, что я уже, собственно, был готов уже расставаться просто с этой землей. Вот. Ну, мне уже жизнь, я уже не ценил, она мне не нужна была. Ну вот Иисус услышал меня, и с той ночи, это было ночью, я просил, это было на 12 этаже в городе, ну еще тогда Ленинграде, нынче уже Санкт-Петербург. Вот Он услышал меня, и с той ночи у меня совсем другая жизнь. Ну а теперь я скажу, когда говорят, ты счастливый человек, я говорю, я теперь не гоняюсь за счастьем, я его имею.
0: Свободное радио.
3: Делай, что должен, и будь, что будет.

тихо, так тебя вызову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.

0: куда же они могли запропаститься вообще? Только что здесь лежали, но не могли же они сами испариться. Кто здесь? Кто здесь? Кто дома?
1: Не бойся, я не причиню тебе.
0: Кто? Я не... Кто здесь? Не подходи! У меня пистолет! Заряженный!
1: Да нет у тебя никакого пистолета.
0: Не подходите, стрелять буду!
1: Да не собираюсь я подходить к тебе. Я уже взял то, зачем пришел.
0: Что это вы хотела бы я знать взяли, а?
1: То, что ты только что тщетно пыталась найти.
0: Снотворный, что ли?
1: Угу.
0: Что за бред? Кому в голову придет ломаться в дом и воровать какие-то таблетки?
1: Мне?
0: Хватит поясничать. А ну-ка покажите их, покажите немедленно.
1: Пожалуйста. Довольно?
0: Зачем? Зачем они вам таблетки дать?
1: Чтобы предотвратить попытку самоубийства.
0: Кто вы такой? Что вам нужно в моем доме? Я вообще не понимаю.
1: Отстаньте, уже отвечал на этот вопрос.
0: Хватит. Не надо мне говорить, что вы вломились сюда, чтобы своровать эти чертовы таблетки.
1: Если ты не хочешь выслушать ответ, зачем спрашиваешь? Повторяю еще раз. Я пришел, чтобы предотвратить попытку самоубийства.
0: Но ведь я никому не говорила. Никто же не мог знать, что я собиралась убить тебя. Если только...
1: Что?
0: Если только вы не ангел там какой-нибудь.
1: Это так? Я самый, что ни на есть, ангел.
0: Не может быть.
1: Может.
0: А зачем вы тогда пришли ко мне домой?
1: Ты меня об этом спрашиваешь уже третий раз.
0: Ой, простите. Что-то я в самом деле просто...
1: Наташа, Господь дал тебе свободную волю. Если, вопреки всему, ты твердо решила пойти на этот безумный шаг, он не станет тебе мешать. Но прежде он хотел напомнить тебе о том, что ты, возможно, упустила из виду.
0: О чем же?
1: Известно ли тебе, что большинство из тех, кто по какой-либо причине откладывает решение совершить самоубийство, впоследствии так его никогда и не совершают?
0: Нет, я не знала об этом. Почему? Почему это так?
1: Надежда.
0: Надежда?
1: Надежда – это когда ты веришь, что та боль, которую ты сейчас испытываешь, однажды останется позади.
0: То есть вы хотите сказать, что если я только подожду немного, если чуть-чуть, я, возможно, уже и не захочу. Ну это...
1: Поверь мне, не захочешь.
0: Но откуда вы знаете?
1: Такова жизнь. Закон волнообразного чередования.
0: Что?
1: Понимаешь, сейчас боль заставляет тебя думать не о том, как справиться со сложившейся ситуацией, а о том, как справиться с самой болью. Но стоит только немного.

0: дымы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Но жизни на свете все ж больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы.
1: Скажите, пожалуйста, Господу, что я очень благодарна ему за то, что он вас послал.
2: Да ты сама и скажи, он ведь всегда рядом.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Мудростью строится дом, и разумом утверждается. Знание наполняет его комнаты дорогим и красивым добром. Мудрый человек силен, и тот, кто сведущ, увеличивает свою силу.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Привет всем! Подсчитано, что 47% людей видят кошмарные сны не реже раза в месяц. Надеюсь, что вы в других 53%. Впрочем, тем, кто доверяет Богу и живет с надеждой на Него, и спится лучше. Проверено на личном опыте.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Луки.
1: «Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
2: На это некто из законников сказал ему:
3: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
2: Но он сказал:
1: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
2: Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
4: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.
5: Меня и оправдал, ты открыл источник вечной жизни. Боже, я твоих путей не знал, но теперь твои мечты открыты.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Вадим, привет, это Максим. Как жив-здоров?
1: Здорово, Максим, да, путем все.
0: Слушай, Женька мой женится 25-го. Придешь на свадьбу?
1: Какого ты говоришь?
0: 25-го.
1: 25-го? Так, 25-го. Слушай, 25-го я не могу, мне машину надо в ремонт вести.
0: А в другой день не можешь?
1: Я бы рад, Макс, но договорился уже, сам понимаешь.
0: Ладно, пока.
1: Давай, извини.
0: Саш, привет, узнаешь?
2: Привет, Максим, как ты?
0: Да нормально, слушай, парень мой женится.
2: Женька?
0: Ну,
2: поздравляю.
0: Спасибо, так вот, я хотел тебя с супругой пригласить.
2: Спасибо, а когда?
0: 25-го.
2: Так, дай подумать, 25-го, говоришь. Это ж суббота, так? Слушай, браток, ты уж извини, 25-го мы обои клеим.
0: Ну, а в другой день нельзя?
2: Так времени свободного в обрез, сам понимаешь.
0: Ну, обои так обои, пока.
2: Счастливо.
0: Анжела, привет. Максим тебя беспокоит.
3: О, сколько лет, сколько зим. Как ты?
0: Нормально. Слушай, у Женьки, сына моего, свадьба 25-го. Приходите с Гариком.
3: Здорово. А какой это день у нас будет?
0: Суббота.
3: Слушай, ты извини, но я, наверное, не смогу. Мы капусту в субботу с Гариком солим. Извини, а?
4: В одной из своих притч Господь показал, что Царство Божье подобно брачному пиру, на который приглашен каждый из нас. Однако многие придумали себе различные оправдания и в итоге навсегда остались за пределами рая. А как вы ответили на приглашение Христа?
5: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Макс Лукада. Откуда мы взяли, что не можем измениться? Откуда появляются такие утверждения? «Просто для меня свойственно беспокойство» или «Я всегда буду пессимистом, таким уж я родился» или «У меня плохой характер, ничего не могу поделать с тем, как я реагирую на окружающие обстоятельства». Кто это сказал? Станем ли мы делать подобные заявления и о своем теле? «Мне суждено иметь сломанную ногу. Я ничего не могу с этим поделать». Конечно же, нет. Если в нашем теле что-то выходит из строя, мы ищем помощи. А разве не следует делать то же самое и с нашим сердцем? Разве не нужно нам искать помощи для изменения своего кислого отношения ко всему вокруг?

0: Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

мы постились, мы взывали, мы кричали, мы страдали, мы стенали, лоб об стенку разбивали. А Бог, Бог, Бог сидел на нашем носу и тихо смеялся над нами.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если у тебя уже есть одно служение в церкви, то сиди и помалкивай. Запомни принцип: один человек – одно служение. Не допускай путаницы.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Разум на зло не ответ, промолчи и прости, не суди, но люби всех людей, побеждай в каждом дне.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 12 августа 1859 года молодой пресвитерианский миссионер, выпускник Принстона, Эшбел Грин Симонтон, высадился в Бразилии в порту Рио-де-Жанейро. Чего могут достичь один или два миссионера в стране размером с Соединенные Штаты? Работа эта безнадежна, если совершать ее лишь силой простой человеческой воли. И те, кто берутся за нее, должны либо найти поддержку, опираясь на силу Божью, либо отчаяться. Так считал Симонтон. Но за 7 лет, проведенных в Бразилии, с Божьей помощью Симонтон действительно добился многого. Он основал множество церквей, в том числе первую пресвитерианскую церковь в Рио-де-Жанейро. Открыл первую в Бразилии воскресную школу, воспитал плеяду священников из числа коренных народов, основал семинарию и начал выпуск церковной газеты. Чтобы служить более эффективно, Симонтон перебрался в центр Рио-де-Жанейро, где в тот момент бушевала вспышка малярии. Друзья умоляли его не ехать, но на это он возразил, что если иностранные купцы живут там лишь для того, чтобы заработать денег, он тем более должен быть готов поступить так же, чтобы завоевать души. Симонтон заразился желтой лихорадкой и умер в возрасте 34 лет. Тем не менее, оставив после себя жизнеспособную церковь и став основателем пресвитерианского направления протестантизма в Бразилии.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: золотые библейские стихи.
1: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Притчи, 16 глава, 3 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».
3: I like that, like they're trying to know who to plug. Like, bruh, it's all God, it's ain't no magic.

0: God, this ain't no magic.
1: Oh, it ain't no magic.
0: This ain't no magic.
1: Oh,
0: this ain't no magic.
2: Привет, друзья! С вами Катя. В своей известной молитве Франциск Ассизский просил, чтобы Бог сделал его орудием в своих руках, чтобы там, где царит ненависть, он сеял любовь, где есть сомнения, дарил веру, а вместо отчаяния — надежду. В этом же состоит и самое горячее стремление и смысл служения каждого христианина — быть орудием Божьей любви, примирения и надежды.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Круги, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Свободное. Свободное радио.
2: I'm a simple man with dust on these cracked and calloused hands. I ain't rich enough to buy myself a chance. I'm like everybody else. I got a twisted, broken story I could tell. I paved the road to hell with stones I laid myself. In a

0: you need a friend.
1: Интересные факты.
2: В библейское время трапезы были очень простыми. Как такового завтрака не было вообще. В лучшем случае перекусывали по пути на поле. В середине дня обычно ели хлеб с оливками. Вечером подавали овощное пюре, а ложками служили куски хлеба, которые макали в общий котел. На большие праздники в горшок с овощами могли положить мясо. Ели, сидя на полу.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Расскажу вам о том, что можно посмотреть интересного и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2006 года «Пришествие» – «Visitation». Режиссер Робби Хэнсон. В маленьком городке появляется незнакомец, который творит чудеса и исподволь наводит обывателей на мысль, что он Христос. А немногим гражданам, не поддавшимся на провокацию, начинают угрожать адские силы. Это экранизация мистического триллера Фрэнка Перетти «Посещение». В сюжет книги режиссером внесены изменения, но основные мысли передаются хорошо. Книга была задумана как предупреждение христианам о том, что Христос придет именно так, как обещал об этом в Библии, а не иначе. О том, что бесы будут творить чудеса, чтобы прельстить и избранных. О том, что доверяющие больше чудесам, нежели Библии, будут обмануты дьяволом. О том, что церковь должна заниматься именно духовной работой, а не проектами в духе современности. Фильм «Пришествие».
1: Свободное радио. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим:

0: Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
1: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
0: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
2: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня? Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
0: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
1: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
0: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих.
0: Живи с радостью. Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем замечательное место из Писания, говорящее о важности и ценности посещения собрания. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих. На протяжении всей Библии Бог объясняет, почему мы должны собираться вместе для совместного поклонения. И начинается это объяснение с хорошо известной фразы «Нехорошо быть человеку одному». Бытие, 2 глава, 18 стих. Бог сказал это еще до грехопадения, когда сердце Адама не было охвачено мраком греха, и он наслаждался непрерывным общением со своим Творцом. Что же плохого было в опыте Адама? У него было постоянное общение с Богом, в его сердце не было пустоты в форме Бога. Разве не об этой полноте молился Асав в Псалме 72-м? «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Разве не об этом поют христиане в своих псалмах и гимнах? «Никто не любит меня так, как ты». Так что же не устраивало Бога? Скорее всего, ответ мы находим не в Адаме, а в самом Боге. Наш триединый святой Бог задумал сотворить человека по образу и подобию своему. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие, 1 глава, 26 стих. Это не значит, что Он создал каждого из нас маленькой троицей. Но это значит, что Бог задумал нас так, как это возможно для людей, чтобы разные люди стали одним целым. И поэтому мы, люди, нуждаемся друг в друге, в том числе и для искреннего, полного совместного поклонения Богу. Новозаветные образы церкви говорят сами за себя. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «Живые камни, которые возводят из себя здание. Камень, лежащий на поддоне, не является частью здания». 1 Коринфянам, 12 глава, 18 стих. «Тело, где мы члены, составляющие тело, отдельно лежащий орган, не так красив, и в нем нет жизни». Да, Библия учит нас поклоняться Богу и молиться в уединении. Но это не единственное переживание встречи с Богом. Потому что, когда дело касается того, чтобы увидеть Иисуса Христа и погрузиться в жизнь с Ним в полной мере, нехорошо, когда человек остается один. Поэтому мы не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваем приближение дня оного. С вами был пресвитер церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
2: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:
2: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
1: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им:
3: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».
1: Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему:
4: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие».
1: А он сказал:
3: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».

0: Если мы действительно хотим научиться любить, мы должны научиться прощать. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Время подумать.
1: 9 из 10 родителей малышей очень резко одергивают. Почти всегда. И с таким, знаете, извиняющимся раздражением. Мол, ну, что с него взять? Он у меня так себе. Перед чужими людьми, как будто бы родители пытаются оправдаться, особенно папы. Простите меня, дорогие мужчины, но особенно папы в этом замечены. Куда ты прешь? Ты что, не видишь? Разуй глаза. И знаете, вот эта вся тема, вот подобная интонация. Малыш-то еще, ну, он действительно еще не видит дальше, чем там ближайшие 3, 5, 10 сантиметров перед его носом. И вот эти все выкрики, мол, ты как баран, разуй глаза. Ой, это, к сожалению, вообще не редкость. Командное общение с детьми. Дай сюда, отойди, положи, хватит, перестань. Вот это льется на детей бесконечно. Как команды собакам раздаются. В парках, скверах, аллеях, детских площадках, где, казалось бы, гуляй, дыши, старайся быть максимально расслабленным. Я понимаю, есть оправдание, можете закидывать меня гнилыми помидорами. Я понимаю, что может быть и накопленная усталость, и там мама неделю не спит уже, папа, может быть, на 3 работах отработал, а ему еще вручили дитятка погулять. Возможно. Но в большинстве случаев, давайте будем честными, усталость ни при чем. Это стиль общения. Стиль общения, замешанный на страхе. Не лезь, прекрати, ткнешь в глаз, упадешь. Это наши страхи. И если все это обобщить, получается, что над малышом огромный разноцветный мир, а сзади всегда голос одного из родителей. «Перестань! Сколько можно? Сколько раз тебе говорить?» И что самое интересное, вот этот голос сзади, он может звучать даже когда малышу уже 30 или 40 лет.
0: Вы подумали? А мы сказали. Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Хитрая ловушка. Охотники придумали гениальный и безотказный способ ловли обезьян. В землю закапывается кувшин с узким и длинным горлышком, которое одно и видно на поверхности. Внутрь кладется горсть риса и ягод, которыми любят лакомиться обезьяны. Охотник прячется, и обезьяны подходят ближе. Любопытные от природы, они со всех сторон рассматривают находку. Когда же какая-нибудь из них обнаруживает внутри лакомство, немедленно просовывает внутрь лапу и жадно хватает пищу в горсть. Но, как мы уже сказали, у кувшина очень узкое горлышко. Свободная ладонь может проскользнуть, а кулак, полный лакомств, нет. И обезьяна изо всех сил тянет лапу наружу, но, не желая расстаться с добычей, продолжает оставаться в ловушке. Даже когда видит приближающегося охотника, обезьяна ни за что не разожмет кулак. Без всяких затруднений охотник преспокойно хватает глупое животное и сажает к себе в мешок. А кувшин с приманкой остается ожидать новой жертвы. Это всегда работает. Дьявол – охотник за людьми. Библия учит, что дьявол всегда ищет возможности кого-нибудь обмануть и погубить. И для каждого из нас у сатаны найдется приманка в виде самых различных искушений и соблазнов. За что держимся мы? И стоит ли оно того? Неужели дьявольские лакомства нам дороже свободы и спасения? Неужели свободную и счастливую жизнь с Богом мы променяем на рабскую и пустую жизнь без Него? Но позвольте, мы же все-таки умнее обезьян.
1: Свободное радио.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Иуда не Искариот говорит ему:
2: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».
4: Свободное радио.

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Алексей из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня интересно. Тоже были обстоятельства определенные. Было мне 22 года. Я понимал, что я живу неправильно, но ничего с этим поделать не мог просто. Как раз так Бог повел. Интересно, что мой брат сначала уверовал, он мне проповедовал Евангелие. Я просто начал сам читать Библию, то есть я думаю, что обращение произошло именно, когда я просто сам для себя, даже не посещая собрание, просто прочитал всю Библию. Не всю, там, Евангелие. Также мне интересно было, был один проповедник такой, Кент Ковин, который как раз, я вообще в целом такой более рациональный человек, технический, и мне было важно многие вопросы, чтобы мне прояснили. И это все вопросы получил, и понял, что истина в Библии, и также пришел ко Христу.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Горем, вы узнаете эту песню с первых секунд. Всем привет! Это «Музыкальная среда» с Андреем Стародубцевым. Сегодня мы говорим про Oval City — музыкальный проект гениального автора и мультиинструменталиста Адама Янга. Все началось с банальных нарушений циркадного ритма. Да, именно бессонница, связанная с работой в ночные смены на складе Coca-Cola, стала вдохновением для первых мелодий. И, как вы понимаете, название «Город сов» связано с этим же. История успеха Адама Янга — это яркий пример излюбленного американского «self-made man», ведь он начинал не с хороших связей и дорогих контрактов. Сочиняя песни, он просто стал выкладывать их в уже почившей соцсети MySpace. И его музыка выстрелила, начав набирать миллионы прослушиваний. Внезапный успех привлек внимание Republic Records, и спустя всего год после начала музыкальных экспериментов Адам уже подписал свой первый контракт. Возможно, вы задаетесь вопросом, как Oval City попал в музыкальную среду, ведь это светский проект. Да, группу нельзя назвать христианской в привычном смысле, как и вообще группой, но Адам Янг последовательно позиционирует себя как христианина, и его взгляды находят отражение в музыке. Взять хотя бы песню «Galaxies».

Боже, я ужасно заблудился, когда галактики пересеклись, и солнце потемнело. Но, Боже милостивый, ты единственная путеводная звезда, за которой я отправился бы так далеко. Или как насчет совмеса со звездой христианской поп-музыки Брит Николь «You are not alone».

Про свои убеждения Адам говорит так. «Мне кажется, что если я когда-нибудь скрою тот факт, что это так важно для меня, это было бы преступлением, за которое меня, наверное, стоило бы посадить в тюрьму». Овал Сити – обладатель нескольких престижных наград и один из рекордсменов по прослушиваниям. Его музыка звучит в крупных анимационных проектах.

Ну а сам Адам едва ли стремится к славе и светской тусовке. Ему просто нравится заниматься музыкой. И одной из причин такого необычного поведения сам Адам Янг называет свой склад характера. Он называет себя интровертом и даже предполагает, что у него могут быть симптомы синдрома Аспергера. Впрочем, официального диагноза нет, и это скорее догадки. Вот так необычное сочетание личностных особенностей привело к появлению яркого музыкального проекта, который ни с чем не спутаешь. Сегодня мы послушаем песню «Beautiful Times», записанную совместно с моей любимой скрипачкой Линдси Стирлинг.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем вас.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Финис?
1: Да, да, да, да, да, сейчас, подожди. Добрый день, Петр Иванович, здравствуйте. Да-да-да, проект почти готов. Сегодня вот внесу только изменения. Да. Да-да-да, не волнуйтесь, к понедельнику все будет готово. Обязательно. Угу. До свидания. Так, ну поехали.
2: Папа, нам в школе забыли нарисовать, как мы гуляли с родителями в парке в выходные. И составить рассказ. Поможешь мне, пап?
1: Мишаня, ты что, не видишь, что я занят? Иди к маме, пусть она тебе поможет.
2: Мама уже помогла нарисовать. А ты помоги мне, пожалуйста, рассказ
1: составить. Эй, ты куда стоять? Я тебя накрыл. Петр Иванович, простите, пожалуйста. Да, я все исправлю. Просто, понимаете, в выходные столько дел домашних было. Чем-то так воняет на кухне.
3: А что это, мусор так и простоял все выходные? Никому не пришло в голову его вынести?
4: Кажется, я кого-то просила, но он был слишком занят компьютерными играми.
3: Кстати, Анжелка, а как там у Мишки дела? Что-то его не видно сегодня.
4: Он очень расстроился, что не смог выполнить задание и придумать рассказ о том, как мы в выходные всей семьей гуляли в парке. Сидит, плачет.
5: Иисус говорит, что наше «да» должно быть «да», а «нет» — «нет». Мы должны отвечать за свои слова и обещания.
3: Анжелка, Миш, пойдемте прогуляемся перед сном. Погода на улице такая хорошая сегодня.
2: Ура!
4: А мусор ты вынес?

0: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Вы бывали в такой ситуации, когда предлагают что-то, и вроде звучит заманчиво, и вроде «а чё такого?», а на душе как-то гаденько, необъяснимо муторно, одним словом, неспокойно. У многих, я знаю, есть такое рабочее правило. Мол, если сомневаешься, значит, говори «нет». Это правило трудно назвать универсальным, потому что жизнь, она все-таки пошире, и не всегда и не все ситуации умещаются в узкие рамки какого-то одного жизненного принципа. Но как вам вот такой ориентир? На внутреннее состояние, а точнее на внутренний покой. Потому что бывает, перебираешь решение, раздумываешь, как правильно поступить, и находится такое решение, вместе с которым приходит, может быть, поначалу относительный, но все-таки уже покой. И если внутри спокойно, значит, вы, мой дорогой друг, на верном пути. Всем тем, у кого все в порядке с жизненными ориентирами, большой привет!
1: Слушайте «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 12 августа 1859 года молодой пресвитерианский миссионер, выпускник Принстона, Эшбел Грин Симонтон, высадился в Бразилии в порту Рио-де-Жанейро. Чего могут достичь один или два миссионера в стране размером с Соединенные Штаты? Работа эта безнадежна, если совершать ее лишь силой простой человеческой воли. И те, кто берутся за нее, должны либо найти поддержку, опираясь на силу Божью, либо отчаяться. Так считал Симонтон. Но за 7 лет, проведенных в Бразилии, с Божьей помощью Симонтон действительно добился многого. Он основал множество церквей, в том числе первую пресвитерианскую церковь в Рио-де-Жанейро. Открыл первую в Бразилии воскресную школу, воспитал плеяду священников из числа коренных народов, основал семинарию и начал выпуск церковной газеты. Чтобы служить более эффективно, Симонтон перебрался в центр Рио-де-Жанейро, где в тот момент бушевала вспышка малярии. Друзья умоляли его не ехать, но на это он возразил, что если иностранные купцы живут там лишь для того, чтобы заработать денег, он тем более должен быть готов поступить так же, чтобы завоевать души. Симонтон заразился желтой лихорадкой и умер в возрасте 34 лет. Тем не менее, оставив после себя жизнеспособную церковь и став основателем пресвитерианского направления протестантизма в Бразилии.
3: След в истории.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Добрый день! Мы приветствуем вас на шоу «Имя России». Какой исторический персонаж станет идеалом нынешнего поколения россиян, решаете вы. Примите участие в смс-голосовании по окончании нашего шоу. Возможно, именно ваш голос станет решающим в историческом выборе страны.
1: Дед, иди телек смотри!
2: Елена Петрович, ваша любимая передача началась, идите.
3: Бегу, сделайте погромче.
0: Голоса будут приниматься в штатном режиме. Во время эфира можно голосовать по бесплатным телефонным номерам, а по платным номерам и смс можно голосовать круглосуточно.
3: А ну-ка, Петенька, набери-ка там на мобильный номер, чтоб за Есенина проголосовать. Вот настоящий русский характер. И ширина, и глубина, и тоска за нашу Русь-матушку.
1: Нечего за этого дебоширую пьяницу голосовать.
3: Я тебе покажу за дебоширую пьяницу. Молчи
1: уж. Выпили, страну распродали этим американцам. Давай, Петюня, за Сталина проголосуй!
4: Ага, Валентина Сергеевна, прошу моего сына оставить в покое, не агитируйте его, вы не на митинге.
1: В нашей стране нужен вождь!
4: Вождь, говорите, а сколько он людей погубил, вы забыли? Про геноцид забыли, да?
1: Зато порядок в стране был.
4: Вот за кого стоит проголосовать, так это Петр Первый. Без его реформ мы бы еще долго были отсталой, темной страной.
5: Тоже мне просвещенный монарх, образец для подражания. Он тоже порядочно народу на тот свет отправил.
4: А сколько он хорошего сделал?
5: Родную сестру заточил, собственного сына казнил. Нет в нашей истории достойных персонажей.
3: И кроме Есенина вариантов нет.
5: Я вообще за кумиры современности. К времен Анджелины Джоли.
3: Опа.
5: И актриса великолепная.
3: Ты кто такая?
5: Деятель общественный, да к тому же еще и многодетная мама. Такие деньги отдает на благотворительность.
4: Ну да, ну да. Это она-то, которая вела Брэда Питта из семьи, да? Неплохое дело, нормально.
1: В нашей стране нужен вождь!
5: А давайте-ка спросим у представителя будущего поколения, кто для него является кумиром.
3: Петенька.
5: Петенька, Петь, а кто тебе больше всех нравится?
3: Есенин, наверное.
1: Человек-паук.
6: Поиски национальной идеи и национального героя в России – одна из самых популярных тем политических и кухонных дискуссий. Кажется, стоит, наконец, найти эту идею и этого героя, как жизнь тут же наладится. Но во всем многообразии звезд, идеалов и кумиров не осталось места для того, кто один достоин всей хвалы, и истина которого может принести людям столь долгожданную радость.

0: Cause I know what these broken wings are for. Петр Мамонов. Блаженный нищий духом – это увидеть свою греховную немощь, что ты не можешь ничего. Вот в эту заповедь для нас, глупеньких, надо было бы добавить одно слово. Блаженны те, кто понял, что они нищие духом, что сами мы справиться с грехом не можем, что исцеляет благодать.
1: Свободное радио.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня, искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Наш сайт свободное.медиа. Свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Хотите пить? В последний же день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 и 38 стихи. Я верю, что когда Иисус сказал это, ученики не совсем поняли, что он имеет в виду. Но когда Иоанн годы спустя написал это Евангелие, у него было преимущество писать задним числом. Поэтому в стихе 39 он добавил свой собственный комментарий. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Бог желает, чтобы наши жизни были сосудом, содержащим Дух Божий, и чтобы мы были каналом, направляющим Дух Святой к жаждущему миру вокруг нас. Так часто мы похожи на губки, впитывающие все, что мы можем получить, но ничто не выливается из нас. Тем, кто вокруг нас, ничего не остается. Бог заинтересован не только в том, что Он может сделать для нас, но и в том, что Он может сделать через нас. Павел написал Галатам: «Плод же Духа — любовь». Мир жаждет истинной, божественной любви, агапы. Это то, что мир желает увидеть в нас. Когда наша жизнь переполняется Духом Божьим, тогда именно это исходит из вас, исходит как поток живой воды, благословляя всех тех, кто вокруг вас, благодаря тому, что Бог сделал в вас и сейчас делает через вас. Господь, да примем мы полноту Твоего Святого Духа в нашей жизни, пока Он не потечет из нас, как поток живой воды, неся Твою любовь и Твой свет тем, кто вокруг нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Когда позвучит хвала.
1: Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце, душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет, придаст обиды все забвенью, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Музыка, слово –

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую, друзья! И сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как семейные границы в супружеской жизни. Что это? Миф или реальность? И вы знаете, что самое главное в жизни – это семья. Многие люди об этом задумываются спустя какое-то время, молодые люди об этом не думают, но когда пройдет некоторое время, они осознают, что отношения в жизни – это самое важное. Это место, где решаются множество задач для каждого человека. У семьи на самом деле много задач. Например, развить в человеке способность строить близкие отношения с людьми. И сегодня я хочу поговорить о личной ответственности каждого члена семьи. Это также одна из задач семьи, и реализуется она с помощью практики создания здоровых границ, принятия мудрых и ответственных решений. И все это делается с помощью следующих простых семейных принципов. И первое – это каждый имеет право на собственное мнение и право его высказывать. Каждый имеет право выразить свое несогласие, не опасаясь критики и без страха, знаете, стать козлом отпущения. Каждый с уважением относится к праву другого сказать «нет». Каждый может выражать свой гнев в уместной, допустимой форме. И здесь не стоит путать с яростью. Гнев и ярость. В семье принято поощрять и поддерживать интерес к открытию своих уникальных талантов и способностей, а также к их развитию и практическому применению в жизни. Установка границ осуществляется не на страхе или чувстве вины, а на последствиях выбора, которые делает человек. В семье одобряют и поощряют попытки человека самостоятельного принятия решения, соответствующих его возрасту. Например, как и когда будет убрана его комната, когда проводить время с семьей, а когда с друзьями, как тратить деньги, с кем устанавливать отношения с учетом семейных ценностей, а с кем нет, как развивать систему ценностей и применять ее в своей жизни. И как вы уже, наверное, знаете, задача семьи – это помочь человеку стать самостоятельной личностью, способной принимать взвешенные решения, брать на себя ответственность, строить отношения с другими. На самом деле это не очень просто. Чтобы этого достичь, между членами семьи должны быть близкие отношения. При этом у каждого из них также должна быть независимость и некая отделенность друг от друга. Скажем, свой уголок.

0: Поэтому желаю вам, дорогие друзья, соблюдать эти принципы, обсудить это в вашей семье, четко обозначить свои границы для других. И также подумайте, что вас больше всего пугает при установлении границ, с чем вы не можете справиться. И помните, всегда выбирайте любовь.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: стих дня.
1: Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих.
0: Каждый день – это дар, каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем замечательное место из Писания, говорящее о важности и ценности посещения собрания. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих. На протяжении всей Библии Бог объясняет, почему мы должны собираться вместе для совместного поклонения. И начинается это объяснение с хорошо известной фразы «Нехорошо быть человеку одному». Бытие, 2 глава, 18 стих. Бог сказал это еще до грехопадения, когда сердце Адама не было охвачено мраком греха, и он наслаждался непрерывным общением со своим Творцом. Что же плохого было в опыте Адама? У него было постоянное общение с Богом, в его сердце не было пустоты в форме Бога. Разве не об этой полноте молился Асав в Псалме 72-м? «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Разве не об этом поют христиане в своих псалмах и гимнах? «Никто не любит меня так, как ты». Так что же не устраивало Бога? Скорее всего, ответ мы находим не в Адаме, а в самом Боге. Наш триединый святой Бог задумал сотворить человека по образу и подобию своему. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие, 1 глава, 26 стих. Это не значит, что Он создал каждого из нас маленькой троицей. Но это значит, что Бог задумал нас так, как это возможно для людей, чтобы разные люди стали одним целым. И поэтому мы, люди, нуждаемся друг в друге, в том числе и для искреннего, полного совместного поклонения Богу. Новозаветные образы церкви говорят сами за себя. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «Живые камни, которые возводят из себя здание. Камень, лежащий на поддоне, не является частью здания». 1 Коринфянам, 12 глава, 18 стих. «Тело, где мы члены, составляющие тело, отдельно лежащий орган, не так красив, и в нем нет жизни». Да, Библия учит нас поклоняться Богу и молиться в уединении. Но это не единственное переживание встречи с Богом. Потому что, когда дело касается того, чтобы увидеть Иисуса Христа и погрузиться в жизнь с Ним в полной мере, нехорошо, когда человек остается один. Поэтому мы не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваем приближение дня оного. С вами был пресвитер церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Дорогие друзья, команда Свободного радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати, Александр Золотов, город Калининград.
1: Вы слушаете... Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Одна из самых сложных и мучительных проблем, стоящих перед родителями, это своевременное предоставление детям независимости. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пока дети растут, родители должны играть существенную роль в их жизни, жить их радостями и горестями, дарить свою любовь, защиту и поддержку. Но вот детские годы позади. Вашим детям скоро исполнится 20 лет. Дверь, ведущая в мир, распахнута настежь. Это самые тягостные минуты в жизни родителей. Многие пытаются удержать детей при себе как можно дольше и тем самым уберечь их от многочисленных ошибок, а себя — от мучительного осознания своей беспомощности и неспособности помочь. Но, скорее всего, подросток сам сделает правильный выбор, если только вы не заставите его пойти на открытый бунт во имя личной свободы. Истина заключается в том, что любовь и свобода — неразрывные понятия. Они идут рука об руку. Внезапное освобождение из-под родительской опеки, необходимость полагаться лишь на собственные силы, таит в себе немало препятствий. Опасности подстерегают подростка на каждом шагу. Мы знаем немало примеров того, насколько пьянящим может оказаться воздух свободы для многих молодых людей. Сколько безумств и глупостей они совершают поначалу. Пожалуй, будет лучше, если наши дети будут обретать независимость постепенно, шаг за шагом, день за днем. Тогда внезапно свалившееся на их хрупкие плечи бремя ответственности за свои поступки не раздавит их. Им хватит сил выстоять. Ведь тогда им нужно будет сделать всего один маленький шаг на пути к обретению полной свободы. Это не будет прыжком со скалы в бездну анархии и вседозволенности. Цель ясна. Все эти 16 лет, пока ребенок растет, мы должны сантиметр за сантиметром отпускать поводок нашей опеки. И когда мы отпустим его вовсе, наши дети уже более не будут нуждаться в ней. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Апостолы, как и современные христиане, совсем не жаждали миссионерствовать. Они хотели в христианский лагерь молиться, поститься и слушать радио Радонеж, желательно сидя при этом в Иерусалиме. Поэтому Бог разрушил Иерусалим, чтобы хоть как-то вытащить первых апостолов из зоны комфорта. Примерно так описывает настроение первых апостолов Дан Ричардсон в книге «Вечность в их сердцах». Книга посвящена миссионерам, которые проповедовали экзотическим племенам и в огромном количестве из них, к своему удивлению, находили идеи и образы, полностью соответствующие христианству. Миссионеры просто прислушивались к дикарям, брали эти образы и идеи и логично завершали их Евангелием. И дикари, вместо того, чтобы яростно сопротивляться чуждой религии, узнавали в ней свое, родное, то, чего им самим так долго не хватало. Книга, казалось бы, про чистую экзотику, но на самом деле нет. В ситуации такого миссионера находится сегодня любой христианин. Он часто живет посреди диких племен. Но вместо того, чтобы прислушаться к потребностям этих племен и в качестве ответа на них рассказать про христианство, верующий, как правило, бьет этим христианством собеседника как обухом по голове. Всеми этими праздниками, библейскими цитатами, старославянскими или прочими прелестями религиозной субкультуры. Между тем, всем верующим полезно было бы взять за отправную точку, что люди, окружающие нас, не тупее нашего. Им не нужен историко-культурный или лингвистический экскурс в старославянский язык или иудейскую историю. Многие прекрасно знают то и другое, оставаясь неверующими. Потому что вера – это не библеистика. Люди вокруг нас нуждаются в одном – в Слове Божьем, причем в Слове живом, в понятных свидетельствах и современных притчах. Каждый человек получает опыт общения и с Богом, и с бесами в ежедневной жизни, но не может их опознать. Задача христианина – помочь ему это сделать. Собственно, основная мысль Ричардсона, что проповедь среди инакомыслящих Христос заповедовал вовсе не в стиле «А, да, ребят, забыл вам сказать, хочу, чтобы вы провозгласили эти послания всем до единого в мире, вне зависимости от их языка и культурных особенностей». То есть, конечно, если у вас будет время и настроение. Искать и находить слова, понятные разным людям, чтобы донести до них смысл Евангелия, одна из основных задач любого христианина. Вера – это не культура и не ритуал. Евангелие можно впихнуть в любую культуру и в любой ритуал без потери смысла. Собственно, вся книга Ричардсона про миссионеров и посвящена развитию этой мысли. Христиане не должны плесневеть в какой-то культуре. Они должны постоянно осваивать межкультурную коммуникацию, мыслить в межкультурных категориях. Сила Святого Духа, которая дала апостолам способность говорить на многих языках, это не бессмысленное чудо, а инструмент этой самой межкультурной коммуникации. Вместо того, чтобы копаться в привычной традиции христианства, нужно искать христианство в любой соседней традиции. Это не обязательно должны быть дикие племена. Это могут быть соседи по подъезду, гопники на лавочке, либеральные активисты на митинге или любой человек, далекий от религии. Всех их так и хочется воспринимать, как недолюдей, дикарей, самарян и прочее. Конечно, обсуждать стихи из Ветхого Завета с единоверцами по чаю и печеньке гораздо комфортнее, чем общаться с атеистами и проявлять христианскую любовь к троллям. Но чтобы донести смысл этого самого завета до окружающих людей, придется выйти из зоны комфорта, учиться находить понятные слова и сравнения, учиться убеждать и не беситься, когда тебе возражают. Убеждение, а не принуждение – вот на что должен полагаться даже сам Господь Бог. А убеждение по самой своей природе должно допускать сопротивление, говорит Ричардсон. Однако, цитирую, «значительное число нехристиан проявило гораздо больше расположенности принять благовествование, чем мы, христиане, готовности его с ними разделить».
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».
2: Свободное радио.

Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему на Земле торжествует зло? Зло – это всего-навсего побочный эффект свободы воли, которую Бог дал человеку. Мы готовы в большом делать что угодно Богу, любить все человечество. Но жизнь состоит из малых поступков, а человечество – из назойливых шумных соседей. И тут мы по своей воле выбираем то, что нам удобнее и проще. Ведь это незначительный выбор, который ни на что не повлияет. Тут я возьму себе побольше, от других же не убудет, чуток привру, никто не заметит, закрою глаза на неправду или преступление, ну какое мне дело? Не уступлю, мне по-настоящему надо, а они могут подождать. Я ведь не для себя стараюсь, для близких, для семьи. Даже если для себя все так делают, и я буду, я так хочу. Торжество зла не начинается с одного масштабного греха. Оно складывается из таких мелких и банальных выборов, которые мы делаем каждый день.
2: Ты способен на большее. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Первые из наиболее авторитетных переводов Библии были сделаны на греческий язык. Это Септуагинта, перевод 70, и латынь, Вульгата, блаженного Иеронима, 4 века.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: «Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца».

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!
2: Вы слушаете «Свободное».

0: Ой, Наташ, привет! О,
1: Катя, привет! Как я рада тебя видеть!
0: Ой, сколько ты книг набрала? Докторскую, что ли, защищать собираешься?
1: Да ну, скажешь тоже. Я уж все защитила,
0: слава наверное,
1: Богу.
0: Купила стильный книжный шкаф.
1: Да ладно, хватит прикалываться. Просто решила во всем разобраться.
0: Ну-ка, можно полюбопытствовать?
1: Да, конечно. Вот.
0: Так, как справиться со стрессом? Если ваш начальник монстр. Ого! 10 золотых правил воспитания детей. Ну, предположим. Как выжить в одной квартире со свекровью? Интересно. С волками жить или особенности общения в коллективе? Хо-хо. Гороскоп на 2009 год. А это-то зачем тебе? Как достичь гармонии? Ладно. Секрет супружеского счастья. Да, судя по всему, проблем хоть отбавляй.
1: Ой, не говори. Работа достала. Начальник издевается, пользуется тем, что все боятся увольнения, все соки выжимают. Дома не легче. Сашка вместо уроков часами сидит за компьютером. Никого не слушается. Свекровь вечно всем недовольна. А Влад придет домой и вперится в свой телек. Выкинула бы давно. Давно с ним никуда не выходили, не убирались. Никакой романтики. Каждый день кручусь, как белка в колесе. Работа, готовка, уборка, стирка и все по новой. Иногда думаю, ну зачем это все? Такая тоска охватывает. Ну, если б ты знала. Хотя, может, это просто усталость, авитаминоз или какая-нибудь там весенняя депрессия. Пройдет.
0: Слушай, ты себе не представляешь, как я тебя понимаю. Со мной около года назад что-то подобное было.
1: Правда?
0: Я тогда наткнулась на одну книгу, ну, просто так взяла почитать. И ты знаешь, это изменило мою жизнь. Короче, оставь всю эту макулатуру, сейчас я ее достану.
1: А что за книга? Ну-ка. По психологии или эзотерике?
0: А, ну вот она, смотри. Теперь везде ее с собой ношу. Держи. Дарю.
1: Подожди, это же Библия?
0: Да.
1: Обыкновенная Библия, что ли?
0: Тут и про гармонию, и про смысл жизни, и про семейные отношения, и про воспитание детей, и про любовь, и вообще все есть.
1: Да ладно, это же Библия обыкновенная. Есть она у меня, и не одна.
0: А ты ее раньше хоть открывала?
1: Ну
0: вот, самое время.
2: Свободному радио 7 лет.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжай.

0: Кто-то надеется на деньги и стабильность, кто-то на максимально долгое удовольствие от жизни, кто-то изо всех сил держится за власть. Но верующий человек понимает, что ни то, ни другое, ни третье не является действительно крепким основанием, способным пережить не то что смерть, но легко рушиться даже посреди жизни. Хотите, чтобы фундамент прослужил вечно? Тогда используйте вечные материалы, а именно веру в воскресение Иисуса.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободному радио 7 лет.

Эти они каждый день ищу ответы, только где они? Я плачу и шепчу себе, обняв за колени. Сбудется потом, Вере, не переживай, мы построим дом. Мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется, в это верю я. Сбудется.

0: Сбудется потом, верь и не переживай. Мы построим дом, мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется. В это верю я, все уже сбывается.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Тот, кто мучим виной за убийство, будет беглецом до самой смерти, да не будет ему поддержки.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но у них есть уши, и они не слышат. У них есть разум, но они неразумны. Все их чувства ограждены от реального мира. Не только слова его, но и дела, и поступки истолковать они не в силах. Лишь в пределах замкнутого своего круга они могут найти какое-то место для произошедшего, опустив его до доступного их пониманию. Новое понятно лишь тогда, когда оно лишь какая-то часть старого. Люди эти подобны скоту, что видит лишь траву, которую поедает, ибо только траву способна переварить их чрево. Владыка мира все еще держит их на привязи, набросив им покров на глаза. Если в пустыне он раздает им хлеб, они тупо думают, что нашли наконец себе хозяина и плетутся за ним, как стадо горных коз, учуявших запах соли и пота. И он должен скрываться, спасаться от них бегством, чтобы избавить себя от их жадности и похоти. Но вот проснулись пастыри этого стада и настороженно навострили уши. Они почуяли своего злейшего врага и не успокоятся, покуда он не станет жертвой их ударов. Нет, ни речи, ни дела ни к чему не приводят. Вначале нужно создать глаза, которые смогут его видеть, приделать этим людям отсутствующие у них уши, способные слышать, дать неведомое им осязание, чтобы они могли ощутить Бога, новое чувство вкуса, чтобы они могли вдыхать благоухание Бога и есть Его еду. Он должен дать им новый дух, новый в самих Его основаниях. Но за все это придется заплатить высшую цену. Он должен взять на себя их смерть и принять на себя их отупевшие чувства. Он должен лишиться своего отца и небесного мира. Сердце его разрешится от бремени через смерть и ад. Уничтожив себя, это сердце станет бесформенным морем и позволит им пить из себя, предложит себя как любовный напиток, который наконец-то очарует слишком трезвое сердце человека. Сердце мира должно создать свой собственный мир. Глава мира должен сам создать себе плоть. В мире издавна властвовал закон. Любовь привлекает то, что прекрасно, то, что тянет к себе, то, что достойно нашей любви. Любое из достоинств возлюбленного способно воспламенить любовь и насытить ее. По мосту врожденных достоинств шествует человеческое влечение. И на этом долгом пути любовь умерла бы, если бы не питалась ответными дарами. Этого хочет природа, ибо Бог одарил своих детей даром притягивать друг друга. Но что общего у Бога с грехом? Что за притяжение способно на посредничество между тьмой и светом? Некогда Бог своим словом сотворил мир из ничего. Ныне Он должен еще раз породить мир своей благодати. На сей раз из того, что меньше, чем ничто. На сей раз из ненависти. Он должен ударом по скале заставить ее изливаться водою. Он сам должен придумать то, что наделено достоинством, достойно принять его любовь. То, что способно не только любить, но и любить взаимно. То, что, встретившись с силою слова, способно дать ему ответ. У Бога нет никакого иного «ты», в котором он мог бы раствориться. В своем одиночестве он сам порождает образ своей взаимной любви. Он впускает тьму в свое пламя. Он позволяет стать своей любовью миру, что не желает знать о нем. И невестой его становится одиночество одной единственной плоти. Это выглядит так, как будто бы солнце взошло над хаосом и принесло свет миру, состоящему лишь из пустыни, камня и льда. Ни зверя, ни иного живого существа – ни леса, ни стебля, ни семени, никаких следов жизни, никакой возможности обнаружить ее. И всему этому миру смерти светит свет миру. Он светит и продолжает светить, день за днем излучая свои светоносные запасы. С невозмутимым спокойствием восходит и заходит солнце, расточая свою жизнь. И жизнь была свет людям, пока однажды не случится чудо, и первый нежный росток не пробьется из-под земли. За ним второй, и двенадцатый, и 72-й, пока из благословенной смерти первого семени не родится первый, пока еще тонкий плодородный слой, и за ним первый куст, отбрасывающий первую тень, пока не повеет живительный ветер и не зазеленеют берега потоков, пока зеленые луга, наконец, не покроют весь земной простор и не появится царственно человек с благодарностью, глядя на сияние породившего его материнского света.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Было сказано: «Тот, кто разводится с женой, обязан дать ей свидетельство о разводе. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех. И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано: не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, ведь оно престол Бога, ни землей, ведь на ней покоятся ноги Его, ни Иерусалимом, ведь он город великого царя, ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово твое будет «да», если «да», и «нет», если «нет». А все, что сверх этого, от злодея».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

страсть свидетельствовать. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния 4:33. В своей книге «Евангелизм сейчас и тогда» Майкл Грин рассказывает о Гарри Денмане, мирянине, посвятившем свою жизнь свидетельству о Христе. У него никогда не было больше одной пары брюк и одной пары ботинок. У него был очень маленький доход, и даже эти свои скромные деньги он часто раздавал нуждающимся. Часто его приглашали выступить на больших собраниях верующих с благовествованием, но он отдавал предпочтение личным беседам. Приехав в какой-нибудь город для выступления, он обычно первым делом обращался к встречавшему его с вопросом: «Кого мы должны посетить первым?» Часто он гулял по берегу моря, останавливаясь побеседовать с людьми, тысячи из которых он привел ко Христу. «Почему он так делал?» – спрашивает Грин. «Потому что он был исполнен духом раннего христианства. Он горел страстью свидетельствовать о Христе». В Новом Завете мы встречаем пример такого рвения в апостоле Андрее. Уверовав, он немедленно рассказал об этом Петру, а Филипп нашел Нафанаила и привел его ко Христу. После воскресения Христова верующие свидетельствовали о нем при каждой возможности, несмотря на преследования, которым за это подвергались. И мы должны рассказывать другим о Христе, как те первые христиане, как Андрей, как Филипп, как гонимые иерусалимские христиане, как Гарри Денман, как я. Как я? Нет, признаю, я не принадлежу к их числу. Да, я свидетельствую о Христе, я рассказываю людям о Христе, рассказываю многим сразу и поодиночке, но я не ровня тем, кого я перечислил. Господь, помоги мне, помоги нам обрести умение распространять благую весть. В то время, когда мы молимся, чтобы грешники пришли ко Христу, Он хочет, чтобы мы пошли к грешникам.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Иногда в нас поселяются вопросы, которые совершенно некуда деть. В семье не поймут, на работе насмех поднимут, а в церкви могут даже осудить. В итоге мы можем ходить с ними целыми годами. На Свободном радио мы не боимся задавать такие вопросы вслух. Свободное радио — это место, где не осуждают за неудобные или даже крамольные мысли. Мы верим, что такая площадка для общения помогает каждому нашему слушателю бороться с непониманием и внутренним одиночеством, потому что, излив душу в атмосфере понимания и свободы, каждый может рассчитывать на поддержку. Может быть, получается так не всегда, но мы верим, что здесь есть за что бороться.
1: В эфире Свободное радио.
2: Свободное радио.
1: В ритме твоего сердца.
3: Они спокойно путают.

0: Есть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Теперь послушайте меня вы, те, что говорят: «Сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег». Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: «Если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то». А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе.
3: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Не думайте, что можно позволять вольность мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо держать все на привязи и управлять собою.
2: Свободное радио. Нам по пути.
3: Привет, друзья!
4: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы – наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Спорим, вы узнаете эту песню с первых секунд. Всем привет! Это «Музыкальная среда» с Андреем Стародубцевым. Сегодня мы говорим про «Oval City» — музыкальный проект гениального автора и мультиинструменталиста Адама Янга. Все началось с банальных нарушений циркадного ритма. Да, именно бессонница, связанная с работой в ночные смены на складе Coca-Cola, стала вдохновением для первых мелодий. И, как вы понимаете, название «Город сов» связано с этим же. История успеха Адама Янга — это яркий пример излюбленного американского «self-made man», ведь он начинал не с хороших связей и дорогих контрактов. Сочиняя песни, он просто стал выкладывать их в уже почившей соцсети MySpace. И его музыка выстрелила, начав набирать миллионы прослушиваний. Внезапный успех привлек внимание Republic Records, и спустя всего год после начала музыкальных экспериментов Адам уже подписал свой первый контракт. Возможно, вы задаетесь вопросом, как Oval City попал в музыкальную среду, ведь это светский проект. Да, группу нельзя назвать христианской в привычном смысле, как и вообще группой, но Адам Янг последовательно позиционирует себя как христианина, и его взгляды находят отражение в музыке. Взять хотя бы песню «Galaxies».

Боже, я ужасно заблудился, когда галактики пересеклись, и солнце потемнело. Но, Боже милостивый, ты единственная путеводная звезда, за которой я отправился бы так далеко». Или как насчет совместно со звездой христианской поп-музыки Брит Николь «You are not alone».

Про свои убеждения Адам говорит так: «Мне кажется, что если я когда-нибудь скрою тот факт, что это так важно для меня, это было бы преступлением, за которое меня, наверное, стоило бы посадить в тюрьму». Овал Сити — обладатель нескольких престижных наград и один из рекордсменов по прослушиваниям. Его музыка звучит в крупных анимационных проектах.

Ну а сам Адам едва ли стремится к славе и светской тусовке. Ему просто нравится заниматься музыкой. И одной из причин такого необычного поведения сам Адам Янг называет свой склад характера. Он называет себя интровертом и даже предполагает, что у него могут быть симптомы синдрома Аспергера. Впрочем, официального диагноза нет, и это скорее догадки. Вот так необычное сочетание личностных особенностей привело к появлению яркого музыкального проекта, который ни с чем не спутаешь. Сегодня мы послушаем песню «Beautiful Times», записанную совместно с моей любимой скрипачкой Линдси Стирлинг.

0: Наталья Мелешко. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали — временное бремя. Ты в руки Божии свой путь предай. Он жизни вечной взращивает семя. Не унывай, душа, не унывай. Здесь на земле долина испытания. Спасителя Христа не забывай. Он проведет тебя через страдания. Ты с ним не бойся огненной печи. Там обгорит твоя земная ветошь. Там откровение Божьего ключи. Свобода от оков и сердца светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении. Свои печали ты не расточай. И через них придет благословение.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Анжела, для меня есть что-нибудь?
1: А, да, Николай из Омска звонил, он не сможет приехать на совещание. Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался. Так, что еще? Гарик не придет на ужин, и Петрович передал, что у него там какая-то проблема с финансовым отчетом.
2: Подожди, что ты сказала?
1: У него подсчеты не сходятся.
2: Нет, до этого.
1: А Гарик, мой друг, не придет на ужин, у него аллергия на креветки.
2: Да нет же, до этого.
1: А, да, Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался.
2: Бог? Звонил?
1: Да.
2: По телефону?
1: Да, он пытался связаться с вами, но вы проигнорировали все его послания.
2: Ты же знаешь, я был занят.
1: Да, конечно.
2: Ну, совещание, встречи, важные люди. А он сказал, зачем он звонил?
1: Просто напомнить, что он рядом и надеется, что вы свяжетесь с ним вскоре.
3: Когда последний раз вы проводили время со Христом?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Привет, друзья. С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности в

0: вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соломон жил для себя вторую половину жизни уж точно. Если и вы следуете его примеру, то смерть будет самым грозным вашим врагом, давлеющим и доставляющим мучения. Тогда ее перспектива не будет вызывать ничего, кроме паники, потому что это будет концом всего драгоценного. Только жизнь, прожитая в соответствии с библейскими ценностями, может встретить смерть непоколебимым спокойствием и даже радостью. Только библейское мировоззрение может объяснить, в чем смысл жизни, ибо оно знает, в чем смысл смерти. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и погоня за ветром». 2.17. Есть только одна причина, по которой можно возненавидеть жизнь – когда осознаешь ее бессмысленность. Ведь если она не приносит радости, то зачем жить? Зачем продолжать сопротивляться трудностям, если никакие старания не могут принести длящегося удовлетворения? Как уже было сказано, мало кто имеет возможность попробовать в этой жизни все, как Соломон, чтобы опытным путем прийти к тому же состоянию апатии. Большинство до самых последних дней будут карабкаться к вершинам земных достижений и даже умирая будут устремлять взор к желанному, но так и оставшемуся недоступным. Как странно ненавидеть жизнь, будучи царем. Как странно находиться в таком состоянии, будучи здоровым, богатым, свободным, умным, могущественным. Но его свидетельство крайне важно для миллионов молодых людей, стоящих в начале своего жизненного пути. Фильмы, телепрограммы, журналы, интернет, реклама призывают их не бояться мечтать и осуществлять задуманное. Но, Боже, что это за мечты? Этими красивыми словами названы обыкновенные похоти зацикленных на себе эгоистов. С экрана телевизоров проповедуется понимание того, что такое жизнь, прожитая не зря. Нам объясняют, что такое успех, и тут же рекламируют его. Все эти ориентиры, предлагаемые миром, не есть нечто чуждое нам, совсем нет. Многое из этого нравится нашей плотской природе, созвучно ей. А что рекламирует мир? Сейчас, как и 3000 лет назад, похоть очей, похоть плоти и гордость житейскую. 1 Иоанна 2, 15-16.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Все ли попадут на небо? Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. Вечеринка была в самом разгаре. Песня оглушала, и в какой-то миг все дружно подхватили: «Когда мы все попадем на небеса». Патрик все еще напевал ее, когда, пошатываясь, направился к машине друга, который, будучи пьян, сел за руль. Последнее, что запомнил Патрик, это мощный удар. Машина врезалась в дерево. Он очнулся уже в больнице. Ему сказали, что все погибли, а выжил только он один. Долгое время Патрик ни на что не реагировал. Его мысли переключились на тот вечер. Он не мог выбросить из головы слова той песни «Когда мы все попадем на небеса». А его друзья попали? Он задумался об этом. Мог ли он попасть на небеса таким, каким был? Столкновение со смертью побудило этого молодого человека к размышлению. Вопрос о том, что будет потом, становился для него все более насущным. «Когда мы все попадем на небеса». Это подлая уловка сатаны. Этот хит долгое время был весьма популярен на Западе. Многие пели его, не задумываясь о том, насколько неправильны эти слова. Библия ясно утверждает, что на небеса попадут не все. Но она столь же ясно говорит, что уже сейчас можно знать, окажешься ли ты там, ибо сейчас на земле каждый несет ответственность за то, чтобы стать на правильный путь. Будьте же уверены в своем конечном пункте. Библия показывает нам путь.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Благо, благодать!

0: благодать. Евангелие от Луки.
1: И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал:
2: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?»
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Английская кухня. В книге «Исход» мы читаем описание первой пасхальной трапезы.
1: «Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону, каждая семья должна взять из стада по ягненку. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами попробуем приготовить пасхальное блюдо из мяса ягненка. Вам потребуется одна нога ягненка, примерно 3 килограмма, 3 головки измельченного чеснока, соль и перец, пол чашки сливочного масла, пол чашки свежих листьев розмарина, пол чашки измельченных листьев сельдерея, а также треть чашки зеленого перца, нарезанного кубиками, 4 небольших побега розмарина, четверть чашки апельсинового сока, а также листья свежей мяты. Чтобы ягненок получился вкуснее, мясо должно быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. Натрите мясо чесноком и посыпьте солью и перцем. Выложите на решетку в глубокую сковороду. Полейте сверху маслом и разбросайте листья розмарина. По краям разложите листья сельдерея и зеленый перец. Поверх зелени положите побеги розмарина. Запекайте около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Выложите мясо со сковороды и остудите перед подачей минут 10. При подаче посыпьте ягненка свежими листочками мяты. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. 13 августа 1587 года на североамериканском континенте был крещен в протестантизм первый коренной американец. Им стал индеец Монтео, принявший в крещении имя Джек Стро. Монтео был вождем местного племени Круатоан, которое первым установило дружеские связи с английскими исследователями, посетившими в 1584 году остров Руанок. Когда через год, осенью, англичане вновь приплыли на Руанок, в то время, когда было уже поздно собирать урожай, именно вождь Монтео помог колонистам пережить суровую зиму. После этого он побывал в Англии и даже встречался там с королевой. Из Англии Монтео вернулся в Новый Свет в 1585 году вместе с губернатором Джоном Уайтом и Уолтером Райли и его колонистами, основавшими поселение, позже известное как «Затерянная колония», и трудился там. В воскресенье 13 августа 1587 года Монтео крестился на острове Руанок, став первым коренным американцем, принявшим крещение в англиканской церкви. Позже Монтео помогал англичанам обратить в христианство и других коренных американцев. В 2008 году на 125-м ежегодном съезде епископальной епархии Восточной Каролины в штате был установлен праздник в честь крещения Монтео.
2: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: От бессилия и отчаяния люди черствеют. Души их покрываются непробиваемыми панцирями. Рубен Давид Гонсалес Гальего. Советский писатель и журналист, парализованный с рождения.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на «Свободном радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить».
2: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Все бока испробовал, все без толку. Верчусь и не могу уснуть, не нахожу места. Полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусанный, покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все,

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Это «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. В страдании кроется освобождение, ибо человек получает право передать дело своей жизни в Божьи руки.

13-й псалом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло, те, кто поедает мой народ как хлеб и Господа не призывает? Там их охватит страх, потому что Бог на стороне праведных. Вы осмеяли надежды нищих, но прибежище их — Господь».

0: Говорят, в одном африканском племени существует интересный обычай. Когда кто-то из племени совершает плохой поступок, его приводят в центр поселения и в течение 2 дней вспоминают все то доброе, что провинившийся человек когда-то сделал. Вспоминают и благодарят его за это. Люди того племени считают, что каждый человек приходит в этот мир хорошим. Каждый хочет любви, счастья, мира, безопасности. Но иногда в погоне за этими ценностями человек совершает ошибки. И такие ошибки – это сигнал, крик о помощи. И очень важно объединять усилия, чтобы поднять упавшего, чтобы напомнить ему, кто он и какой на самом деле.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободная!

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. На этой неделе мы говорим о том, что когда люди объединяются, их сила не просто складывается, а умножается. И знаете, для нас эта тема еще и очень личная. Весь август Свободное радио отмечает день рождения. 7 лет в эфире. А 7 лет – это тоже история про умножение. Одному человеку такое дело не под силу. Оно выросло, потому что вокруг него собрались и объединились разные люди. Сегодня мы прочитаем библейский стих, который напоминает нам о важности и красоте единства. И Иисус говорит своим ученикам: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие Иоанна, 13 глава, 35 стих. Послушайте, как это сказано. «Не потому узнают, что вы правильно все понимаете, не потому, что вы много молитесь или делаете чудеса, а по любви между собой». Священник Георгий Чистяков, размышляя над этим местом, замечал, что этими словами задается тон всей прощальной беседы Христа. С них начинается все остальное, что Он скажет ученикам в ту последнюю ночь. Хочу обратить наше внимание на несколько моментов. Первое. Откуда вообще берется такая любовь? Не из нас самих. Это точно. Апостол Иоанн в своем послании пишет коротко и прямо: «Бог есть любовь». И вот интересно, английский писатель Клайв Льюис в своей книге «Любовь» честно признается, что когда-то ему казалось, этой фразой все сразу становится просто. А дальше он делает важное различение. Есть любовь-нужда, та, что тянется к другому, потому что без него нам плохо, однако не достает чего-то. А есть любовь-дар, та, что отдает себя, ничего не требуя обратно. И вот именно эту любовь-дар, по его мысли, больше всего похожа на Божью любовь. Так вот, эту любовь мы не источаем сами. Мы можем только принять ее от Христа, а потом уже отдавать дальше. Второе. В прочитанном стихе любовь – это не одна добродетель в списке многих. Не пункт номер 5 после веры, надежды, кротости и терпения. Иисус говорит иначе. Поэтому, вот именно поэтому одному узнают, что вы ученики. То есть можно многое знать о Библии, можно годами исправно ходить на служение, можно даже искренне верить в правильные вещи – а вот если между братьями и сестрами нет любви, само ученичество оказывается под вопросом. Это неудобно слышать. Мы чаще говорим, что главное – это правильное учение, правильные взгляды, правильная практика. И все это важно. Но Христос указывает именно на любовь, как на то, что заметно, что бросается в глаза даже неверующему человеку. Людей больше убеждают не чудеса и знамения, а именно живая любовь между христианами. Или наоборот, ее отсутствие отталкивает. Человек может не разбираться в богословии, но он безошибочно чувствует, есть между нами любовь или это просто вежливость. Причем тут важно понимать, речь не о красивых словах и не о теплых чувствах на служении раз в неделю. Речь о том, прощаем ли мы по-настоящему друг друга, терпим ли, готовы ли реально, не на словах, помочь тому, кто рядом. Вот это и есть видимый знак принадлежности Христу. Не эмблема, не название общины, а то, как мы обращаемся друг с другом, когда никто, кроме Бога, нас не видит. И третье. Любви не научишься в одиночестве. Любить Христа вообще довольно легко, сидя дома с Библией. А вот полюбить конкретного брата, который тебя раздражает, или сестру, которой вы во многом не согласны, вот тут заповедь становится реальной. Церковь для того и существует не как аудитория для одной хорошей проповеди, а как место, где мы учимся этому на практике, вместе, среди живых и не всегда удобных людей. 7 лет назад мы начинали как маленький голос в эфире. И если это дело живет, то не потому, что мы были умнее или сильнее других, а потому что за ним стояли люди, которые любили друг друга и то дело, которое им доверил Господь. Пусть и сегодняшний день станет днем конкретных шагов проявления любви к нашим братьям и сестрам. Именно так, а не иначе, мир узнает учеников Христа. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио.

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: 100 нескучных историй. Сердечная история. Владимир Андреевич Алмазов – врач с мировым именем, академик, на счету которого сотни научных трудов в области кардиологии. В 1978 году он стал главным кардиологом Ленинграда. Был награжден медалью за выдающиеся достижения в медицине 20-го столетия. Будучи уже пожилым человеком, Владимир Андреевич продолжал активно трудиться, преподавать. В своем рабочем кабинете на столе он держал банку с заспиртованным сердцем, бережно храня ее на протяжении нескольких лет. Студенты, обучавшиеся у великого кардиолога, знали историю, связанную с этим сердцем. Профессор сам любил ее им рассказывать. А началась эта история еще в начале 50-х годов, когда после окончания мединститута Алмазов проходил интернатуру в одной из больниц Ленинграда. Он, тогда еще начинающий врач, помогал опытным кардиологам осматривать пациентов и набирался практики. Однажды в клинику поступила молоденькая и очень красивая девушка. Увы, ее диагноз, подострый септический эндокардит, почти не оставлял ей шансов выздороветь. Это страшное инфекционное заболевание и в наше время дает большой процент смертности, а тогда пациентку и вовсе считали безнадежной. Не описать словами, как молодому интерну Алмазову было жаль эту худенькую, угасающую на глазах девушку, потерявшую аппетит и изнуренную высокой температурой. При этом какая-то невероятная сила тянула Владимира к ней. Он стал все чаще посещать пациентку и вовсе не из чувства жалости. Молодой человек полюбил ее, хотя и сам пока до конца этого не понимал. Для практически обреченной больной ежедневные визиты доброго и внимательного интерна стали лучиком света. Она с нетерпением ждала его прихода. Владимир появлялся, и ей становилось легче. Молодой врач приносил ей цветы, говорил ласковые и ободряющие слова. Постепенно Алмазов осознал, что просто не может жить без этой девушки. Да и она не осталась равнодушной к ухаживаниям парня. Она тоже полюбила и стала выздоравливать. Постепенно безнадежно больная смогла победить инфекцию. Конечно, этому способствовала не только любовь молодого интерна. Немалую роль в выздоровлении девушки сыграл новый антибиотик, плюс специально разработанное лечение, которое ленинградские кардиологи решились опробовать на пациентке. Однако любой медик подтвердит, что любовь и искренняя забота врача, обращенная к пациенту, творят не меньшие чудеса, чем самые эффективные лекарства. Когда пациентка окончательно поправилась и выписалась из больницы, Алмазов сделал ей предложение. Девушка ответила согласием, и пара поженилась. Их счастливый брак продлился почти 3 десятка лет. У супругов родились 2 детей. На 25-летие свадьбы Алмазовы пригласили тех самых врачей, которые когда-то лечили безнадежную молодую пациентку. Жена Алмазова умерла раньше него. Перед смертью она завещала свое сердце первому мединституту, кафедру в котором возглавлял главный человек в ее жизни – любимый муж. Это-то сердце и хранил профессор как память о любви, которая сильна победить даже смерть. Владимир Андреевич часто повторял изречение академика Виноградова: «Сердце можно лечить только сердцем». На могильном памятнике Алмазова вы можете увидеть эти же самые слова. Если человек своей любовью может преобразить другого человека, поднять его, воодушевить, придать ему сил, да что там, буквально оживить, то тем более Божья любовь способна на все это и на гораздо большее. Божья любовь, когда мы открываемся навстречу ей, воскрешает нас к новой жизни, окрыляет, наполняет радостью, преображает наши души, вдохновляет на благие перемены, исцеляет нас от проказа греха, освобождает из дьявольского плена, наделяет духовной силой побеждать соблазны, преодолевать трудности. Наши больные, оскверненные пороками и отягощенные виной сердца, по-настоящему исцелить сможет лишь Божье любящее сердце.
1: Верь, живи, молись. Свобода.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Свободное радио!

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть Моя — вот истинная пища, кровь Моя — истинное питье. Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот во Мне живет, и Я в нем. И подобно тому, как Я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест Меня, будет жить Мною. Вот хлеб, сошедший с небес. Он не таков, как хлеб, который ели отцы, они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Навряд ли ему понравится ответ. Давай ты ему скажешь, почему я должен? Постой, куда ты? Трус, а? Ну ладно, была не была. Иоанн!
1: Я здесь!
0: Иоанн Креститель!
1: Я здесь, я слушаю тебя.
0: Иоанн, я видел его. И вопрос ему тут задал, ну, который ты просил.
1: Ну и что? Что он ответил?
0: Ну, как тебе сказать? По мне, так он просто ушел от ответа.
1: Да ты просто скажи, что он сказал. Просто скажи, что он сказал.
0: Ну, спросил я его, значит, ну, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?
1: Так.
0: Так же ты просил, да?
1: Ну да. Ну, ты повтори слово в слово все, что он сказал.
0: Ну, он, значит, говорит, пойдите скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
1: Это все, что он сказал?
0: Угу.
1: Слушайте, вы не перепутали? Это точно был Иисус?
0: Перепутали, скажешь тоже. У меня что, глаз нет? Это тот же человек, которого мы видели тогда у Иордана. Ну ты помнишь про него, что тогда сказал? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
1: И все, что он вам ответил, это пойдите...
0: Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
1: Ну и?
0: Что ну и?
1: Так что вы видели и слышали?
0: Ой... Это нужно было видеть. У меня до сих пор мурашки от воспоминаний. Представляешь?
1: Ну.
0: Он просто берет.
1: Так.
0: И на моих глазах дотрагивается рукой до... Да кого бы ты думаешь, а?
1: Ну.
0: До прокаженного. Я бы палкой до такого не дотронулся.
1: Так, так. И что вы еще видели?
0: Ну, что еще? Этот Иисус наверняка не тот, кого мы ждали. Разве может нормально...
1: Прокаженный исцелился?
0: Ну... В общем, да, но...
1: Так что еще? Что еще вы видели?
0: Только не говори мне, что ты веришь.
1: Да
0: что...
1: ты просто скажи мне, что вы еще видели. Ну,
0: ну сейчас, не кричи.
1: Я прошу
0: Давай
1: тебя.
0: Все по порядку. Так,
1: ну,
0: что еще? Ну, слепого он исцелил.
1: Так.
0: Что там еще было? Хромой пошел.
1: Так.
0: А, глухой стал слышать.
1: Что вы еще видели?
0: Да все вроде. А, да.
1: Ну...
0: Человек он еще одного из мертвых воскресил.
1: Что ты сказал?
0: Он воскресил покойника.
1: Воскресил покойника?
0: Ну да, но это не...
1: Как долго тот человек уже был мертв?
0: Так, ну процессия уже была на пути гробницы, значит, дня полтора, по крайней мере, он был уже мертв.
1: Все ясно.
0: Что ясно?
1: Это он. Иисус, тот, кто должен прийти.
0: Ну как же он мог бы этого делать?
1: Мы все недоумевали, как Иисус может воссесть навеки на троне Давида, если ему предстоит умереть за грехи мира.
0: Вот об этом-то я как раз и пытаюсь тебе сказать. Как Иисус может вот все вот
1: да
0: это...
1: Да может, может. Он сам воскреснет из мертвых. Кажется, я начинаю понимать, почему... Бог позволил, чтобы Ирод держал меня здесь, в этой темнице. Слава тебе, Господь.
0: Послушай, Аня, я понимаю, конечно, что это... Но ты объясни мне, будь добр, почему я должен славить Бога за то, что ты в темнице?
1: Моя миссия закончена. Я готов умереть.
0: Умереть?
1: Молись за меня.
0: Послушай, погоди с молитвами. Если этот Иисус обладает такой властью, почему бы ему не прийти, не освободить тебя?
1: Ты не понимаешь.

0: Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».
1: Держим курс

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Молитвенная жизнь. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. Лука сообщает, что Иисус провел в молитве всю ночь, прежде чем избрал 12 апостолов. Почему в Евангелиях неоднократно упоминается, что Иисус молился? Давайте вспомним, как Он, Сын Бога, смирил Себя, став человеком, уничижил Себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку. Какая же невообразимая дистанция между вечным Богом и людьми. Иисус был Богом и остался Богом, но, став человеком, Он добровольно принял зависимое положение. Одна из причин интенсивной молитвенной жизни Иисуса заключалась в том, что Он, как истинный человек, полностью подчинился воле Бога. Он никогда не делал и не говорил того, что не соответствовало помышлениям Бога. Он единственный, кто в течение всей своей жизни был абсолютно послушным, послушным даже до смерти и смерти крестной. Молитвенная жизнь Иисуса является примером для нас. Как Он жил, так и мы должны. Для этого нужно покаяться и в вере прийти к Богу. Многие отрывки Библии призывают нас регулярно молиться. Молитва сохраняет и укрепляет отношения верующего с Богом. Она дает возможность верить все свои заботы в руки Бога. Она помогает принимать правильные решения и защищает от искушений. А еще она делает верующих полезными слугами Бога в этом мире.
2: Свободное радио рядом.

ищут реальности, когда пальцы ищут вен. Я давно просох от ясности, глядя в стекла прошлых дней. Там старик от жизни сгорбился, там ребенок песни пел. Мокрый пес с цепью смирившийся, над ним аист гнездо вил. Да.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения свободного!
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Звякиным.
1: Русские благотворители. Козьма Терентьевич Солдатенков – основатель крупнейших в России текстильных и мануфактурных фирм, акционер нескольких банков и крупный книгоиздатель XIX века. Родился в Москве в старообрядческой купеческой семье. Он был первым коллекционером русской живописи. Его собрание было вторым по масштабам после Третьяковской галереи. Он помогал многим учебным заведениям и музеям, а также много делал для простых людей. Так, в 1866 году Солдатенков основал богадельню на 100 постоянных жителей всех сословий и исповеданий. Он предоставил для богадельни двухэтажное здание, капитал в 15 тысяч царских рублей и стал ее пожизненным попечителем. Почти все свое 8-миллионное состояние, а на современные деньги это миллиарды рублей, Козьма Терентьевич оставил на нужды благотворительности. В 1901 году, по завещанию Солдатенкова, его библиотека, 8 тысяч томов книг, 15 тысяч экземпляров журналов, а также коллекция русской живописи, 258 полотен и 17 скульптур, перешла к Румянцевскому музею и как национальное достояние хранилась в отдельной Солдатенковской зале. После закрытия Румянцевского музея в 1924 году эти произведения искусства были переданы в Третьяковскую галерею и Русский музей, а часть икон из его собрания была передана Покровскому собору. Огромная часть его состояния была потрачена на строительство ремесленного училища и бесплатной больницы для бедных, независимо от сословий и религий, которая стала самой крупной в Москве. Строительство было начато в 1908 году, а в 1910 году состоялось ее официальное открытие. В настоящее время это городская клиническая больница имени Боткина. В 1992 году у здания администрации был установлен памятник Солдатенкову. Кто притесняет бедняков, оскорбляет их творца, но кто заботится о нищих, прославляет его. Книга притчи Соломона, 14 глава, 31 стих.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Спорим, вы узнаете эту песню с первых секунд. You would not believe your eyes if 10 million fireflies. Всем привет! Это «Музыкальная среда» с Андреем Стародубцевым. Сегодня мы говорим про Oval City — музыкальный проект гениального автора и мультиинструменталиста Адама Янга. Все началось с банальных нарушений циркадного ритма. Да, именно бессонница, связанная с работой в ночные смены на складе Coca-Cola, стала вдохновением для первых мелодий. И, как вы понимаете, название «Город сов» связано с этим же. История успеха Адама Янга — это яркий пример излюбленного американского self-made man, ведь он начинал не с хороших связей и дорогих контрактов. Сочиняя песни, он просто стал выкладывать их в уже почившей соцсети MySpace. И его музыка выстрелила, начав набирать миллионы прослушиваний. Внезапный успех привлек внимание Republic Records, и спустя всего год после начала музыкальных экспериментов Адам уже подписал свой первый контракт. Возможно, вы задаетесь вопросом, как Oval City попал в музыкальную среду, ведь это светский проект. Да, группу нельзя назвать христианской в привычном смысле, как и вообще группой, но Адам Янг последовательно позиционирует себя как христианина, и его взгляды находят отражение в музыке. Взять хотя бы песню «Galaxies».

Боже, я ужасно заблудился, когда галактики пересеклись и солнце потемнело. Но, Боже милостивый, ты единственная путеводная звезда, за которой я отправился бы так далеко. Или как насчет совместно со звездой христианской поп-музыки Брит Николь «You are not alone»?

Про свои убеждения Адам говорит так. «Мне кажется, что если я когда-нибудь скрою тот факт, что это так важно для меня, это было бы преступлением, за которое меня, наверное, стоило бы посадить в тюрьму». Овал Сити – обладатель нескольких престижных наград и один из рекордсменов по прослушиваниям. Его музыка звучит в крупных анимационных проектах.

Ну а сам Адам едва ли стремится к славе и светской тусовке. Ему просто нравится заниматься музыкой. И одной из причин такого необычного поведения сам Адам Янг называет свой склад характера. Он называет себя интровертом и даже предполагает, что у него могут быть симптомы синдрома Аспергера. Впрочем, официального диагноза нет, и это скорее догадки. Вот так необычное сочетание личностных особенностей привело к появлению яркого музыкального проекта, который ни с чем не спутаешь. Сегодня мы послушаем песню «Beautiful Times», записанную совместно с моей любимой скрипачкой Линдси Стирлинг.

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи средь греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

0: Притчи Соломона.
1: Богач может быть мудр в собственных глазах, но разумный бедняк видит его насквозь.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.